Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и музыкальная его часть, рубрика «Копипаст». Ребята, у нас музыкальный суд начинается прямо сейчас. В этой рубрике Саймон разбирает существующие треки и показывает, откуда ноги растут. А мы с вами определяемся, выражаем свое мнение. Это плагиат или нет?
3: Копипаст или нет? Сегодня слушается дело, ну, такое дело, скажем так. Целая куча мировых артистов против Марк Ронсон и Бруно Марс из-за трека «Uptown Funk».
2: Обожаю этот
3: крутой
2: трек.
3: Крутой трек. Итак, Uptown Funk вышел в 2014 году и стал гимном лета 2015-го. Продал дофига лен копий и набрал более 5 миллиардов просмотров. Но с таким успехом, как часто в комплекте идет, подвох под названием «Плагиат». Так много обвинений в плагиате связано с этой песней.
2: Это мое.
3: Что нам не хватит эфирного времени вообще все показать. Поэтому даже есть обвинения из Сербии. Да, плагиаты все Сербии. Сегодня разберем обвинение, только именно одно случай возьмем. То есть обвинение группы The Gap Band, которая утвердила, что Марк Ронсон в хите Uptown Funk использовал сэмпл из хита 79-го года Oops, Upside Your Head. Давай сравним, а потом я уже расскажу, чем закончился переполох.
2: Погнали.
3: Окей. Сейчас.
4: Uptown Funk you up.
3: Так, это у нас Марк Ронсон featuring Bruno Mars Uptown Funk, да?
2: Так.
3: Теперь слушаем хит 79-го года The Gap Band Oops, Upside Your Head.

0: как это какое-то сходство заметила?
1: Очень. Ну, это как будто прям один в один, я бы сказал.
0: Вот. Ну что ж, теперь давай послушаем перемешку.
1: Давай.
0: Ну, для лучшего понимания, mm-hmm. насколько это копипаст или нет, да?
1: Mm-hmm. А мы еще что-то обсуждаем? Это же очевидно. Это слизано. Слизано.
0: Так, что скажешь, Катя?
1: Ну, вообще, мне кажется, очевидная история, конечно, да. Они как-то отмазались от этого?
0: Нет.
1: Нет?
0: Не получилось.
1: Вот. Вот справедливость в мире существует. Так, и что был за суд?
0: Итак, британский диджей и продюсер Марк Ронсон признал, что использовал ритм из фанк-трека The Gap Band 79 года Oops, Upside Your Head. И в итоге 5 авторов из этой группы получили 17% от гонораров за публикацию.
1: Воу.
0: Прикинь, Uptown Funk.
1: Ну, это справедливо.
0: Справедливо.
1: Вот в данном случае вообще без вопросов.
0: Видишь, все заметили, так что тут вопрос был снят.
1: Ладно, любовь к треку Uptown Funk не пропала. В любом случае, благодаря им и Бруно Марсу в том числе, трек завирусился, стал известен на весь мир. Поэтому, ну, дали треку вторую жизнь, тоже хорошо.
0: Ну, кстати, говорят, что самый лучший комплимент — это копирование.
1: Mm-hmm, да.
0: То сделали комплимент треку 79-го года.
1: Комплимент от шеф-повара, да? Здесь от диджея.
0: Ну что ж, это был еще раз будильник и суд. И уже вы как, выдавали приговор или как?
1: Я не знаю.
0: Или выдали приговор?
1: Ну, выдали.
0: Ладно, надеюсь, никого не обидели, но мы за правду. Ну что ж, скоро вернемся. А так, пока ты включи
1: касавку.
0: А мы-то потанцуем.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Там.
2: Акуна Матата, ди народ! Всем жизнь без проблем. Это мы, служба по ликвидации хандры под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь хандра-ликвидатор Катя Бодрова.
3: Хандрагонщик, диджей Саймон.
2: Играем в код «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты мужик?» не может тебе помочь, если задан Кинг-Конг.
3: И обидеть, в общем-то, тоже не может тебя.
2: Не может.
3: Ты мужик.
2: Да.
3: А играть с нами будет Наталья из Перми. Наташ, привет. Вау.
4: Привет.
2: Привет, Наташа. Бодро пожаловать.
4: Привет, привет.
3: Ты проснулась утром понедельника, заслуживаешь аплодисментов, это точно.
2: Yeah.
3: И скажи, пожалуйста, ты спала этой ночью или так же, как и Саймон, смотрела «Оскар»?
4: Нет, первый вариант.
3: Дай пять. Спала, мы спали понял. Все-таки.
2: А сама-то в кино смотришь? Увлекаешься кинчиком?
4: Ну да, можно сказать, что увлекаюсь.
2: Окей, ладно.
3: Возможно, это пригодится, эти знания и навыки в игре «Кто там?».
2: И, возможно, она болела за Ди Каприо.
3: Так и я. Но ему не дали.
2: Не дали снова, да.
3: Сай, мы должны попрощаться с тобой на буквально секунд 30.
2: Так, и как бы сказал Лео Ди Каприо, да? А, нет, Арнольд Шварценеггер.
5: I'll be back.
2: Скоро вернусь.
3: Мы выключили наушники Саймона, но Наташ и готовы с тобой, точнее, я готова объяснить тебе правила игры. Загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь в эфире. Саймон нас не слышит.
4: Пусть это будет Ариэль, детский мультик «Русалочка».
3: Такого у нас еще не было, договорились. Дальше включаем Саймона наушники. У него будет ровно минута на то, чтобы догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Сразу говорю, они будут странными, эти вопросы. Отвечай на них, пожалуйста, только «да» или «нет», чтобы не запутать Саймона. Если он догадается, кто там, приз не получаешь, не догадается, получаешь. Договорились?
4: Да.
3: Сай? Возвращайся.
2: Okay. Играем.
3: Я знаю, кого загадала Наталья. Твоя задача догадаться за минуту. Погнали. Слушай,
2: в прошлый раз я чуть не угадал, да?
3: Вообще был максимально близок.
2: Да, забыл, что Эльза зовут, понимаешь? Ладно, на сегодня поехали. Так, Наталья, ты персонаж?
4: Да.
2: Ага. Из кино?
4: Нет.
2: Не из кино. Из книги?
4: Нет.
2: Вау. Из сказки?
4: Почти.
2: Почти. А, мультик, мультик.
4: Мультик, верно.
2: О, мультик.
4: Да.
2: Так. Ты леди, ты девочка?
4: Да.
2: Окей. Ну, у тебя бигуди есть?
4: С хвостом.
2: Как?
4: Девочка с хвостом.
2: С хвостом?
3: Не-не-не, не подсказывай так. Только да или нет.
2: С хвостом. А у тебя есть бигуди?
4: Нет.
2: У тебя нет бигуди, да? Ты скандальная с хвостом?
4: Нет.
2: По-моему, я уже понял, кто. У тебя ты рыженькая?
4: Да.
2: Mermaid, the little mermaid.
3: Не делай вид, что ты не знаешь.
2: Русалка!
4: Да!
3: Просто даже таймер не успел отыграть, что догадался.
2: Да.
3: Ну, понимаешь, Наташа сама себя завалила.
2: Ну, ты знаешь,
3: про хвост.
2: У меня тоже есть встречная вежливость. Вот, так что...
3: В чем она проявится?
2: Кань проявится в виде мерча от Radio DFM.
3: Наташа, ты все равно побеждаешь. Это действительно была русалочка Ариэль, если конкретно
2: Ariel, да.
3: Наташа загадал ее. Ну что, приз вручили, что еще дадим?
2: Ты знаешь, пока вот ты не сказала, что у нее хвостик, я думал Себастьян, то есть который вот under the sea.
3: Ой, я побежала.
2: Under the sea.
3: Такой он классный, большой фрик.
2: Да, чумовой. Ну что ж, еще есть время на привет. 8,5 секунд.
4: Здорово. Я передаю привет всему своему городу, прекрасному Перми, своему любимому сыну Юрию. Желаю всем удачного дня.
3: Класс, Перми, включи тусовку.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет пасмурно и до 13 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем пасмурно, температура воздуха составит около 19 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Маска, Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банк. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банк до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
13: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио ДФМ.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Шими-шими-я-шими-я-шими-ей. Приветище, динародище. Это мы, Пуэр и Латте, под названием шоу «Разбудильники». Здесь наш наша филологическая ниндзя. Катя Бодрова.
3: Как мощно звучит. И тот самый Саймон, друзья, у микрофонов.
2: Сейчас рубрика «Говоризмы», где мы изучаем словечки из разных городов России. И благодаря этой рубрике теперь знаю, что синички — это не смурфики, а баклажан.
3: Синенькие.
2: Ой, господи.
3: Ну ничего, запомнишь, запомнишься.
2: Хорошо, синенькие не смурфики, да?
3: Как любит говорить Саймон, играем в городок или в города своего рода. Отправляемся в Астраханскую область и выясняем, что значит хурды-мурды.
2: Хурды-мурды. Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было. Хурды-мурды. Как есть шурлы-мурлы, да?
2: Да, и хурды идут, а за ними мурды, да?
3: Это астраханская версия хурды-мурды.
2: А может быть, это продолжение рода?
3: Нет, тоже, как будто могло бы подойти.
4: Вот это поворот.
3: Но нет, поворот не туда.
2: Так, это действие?
3: Нет, это существительное.
2: Существительное. Это место? Это событие?
3: Нет, это предмет.
2: А хурды-мурды?
3: Можно.
2: Это предмет?
3: Хурды-мурды.
2: Может быть, это собачела, которая сидит на торпеде и головой качает? Нет?
3: Мне интересно, откуда у тебя такие версии в голове рождаются?
2: Ну, это звучит как игрушка. Либо фильм, либо игрушка.
3: Тебе кажется, что тут такое веселенькое. И на самом деле все очень просто. Твоя рубашка, обувь, я не знаю, вот это вот все.
2: Жан-Пол Шматье.
3: Жан-Пол Шматье, именно так.
2: То есть это вещь, одежда?
3: Это личные вещи.
2: Просто личные вещи. Мои барахолки,
3: твое барахло. Я просто понимаю, как теперь в 40, знаешь, в Астраханской области, что девушки говорят своим мужчинам. Забирай, значит, свои хурды-мурды.
2: Это звучит как бывшие, знаешь, ругать бывшие.
3: Выяснили, ребята, что не обзывательство, а личные вещи хурды-мурды в Астраханской области по путешествиям по России в рубрике «Говоризмы» и в следующий раз.
2: Кат, забираем свои хурды-мурды и идем за чаем.
3: Идем.
2: Идем.

0: одну.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим утром будет пасмурно и до 13 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем пасмурно, а температура воздуха составит около 19 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Есть две вещи, которые ассоциируются с бракосочетанием. Конечно, марш Мендельсона и рубрика «Мэшапы Саймона». Сай здесь. Женит два несовместимых, казалось бы, трека на первый взгляд. Ну и получается какой-то новый хит. Кого будешь скрещивать, женить сегодня?
3: Или присобачить. Вау, я думал, как сделать гимн весны.
2: О, актуальненько.
3: То есть, с одной стороны, нужен трек про весну, и второй трек должен быть зажигательным, да?
2: Зажигательным и вызывающим бабочки в животе.
3: О-о-о.
2: Весна, это ж любовь.
3: О, вот и как женская сторона добавилась. Хорошо, значит, с одной стороны, у нас есть гимн от Максим.
2: Так.
3: Вот исполнительница. И есть Боб Синклар. Если присобачить эти два хита, получается Максим versus Боб Синклар. Rock this весна party.
2: Слушаем.
3: Слушаем. DJ Simon.

0: Воу, воу, полегче. Нет, ты поставил эту задачу сделать весенний гимн, и ты его сделал, это раз. А во-вторых, я захотела на какой-то open air и просто раскачаться на свежем открытом воздухе под этот трек.
1: Вот тепло уже идет, я надеюсь, еще скоро вот такая тема у нас тоже будет, да?
0: Поджарил.
1: Ну, нормуль поджарил.
0: Поженил нормуль вообще.
1: Ну, надеюсь, если Максим услышит, то есть скажет, ну, наверняка норм или... как это говорят? Норм или кринж? Или как-то...
0: Или кринж, да.
1: А, норм или... Или...
0: Ты читаешь по губам Настя.
2: Стрём.
1: А, норм или стрём, да. Вот так теперь так это выражается.
0: Да, по-любому норм.
1: Окей, ну, зиба-зиба от всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Слушайте нас. Если что, вернемся и еще что-нибудь другое покажем. Ну, как настроение?

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Кто там?
2: Ауа, yes, yes, yes, йоу, хаюшки, ди народ, это бодрячковатое шоу «Разбудильники». Она славила бодрячка, Катя Бодрячкова-Бодрова.
1: Всегда на позитиве, диджей Саймон.
2: Сейчас игра, где Катя может сказать, как дела, а по ее губам прочитаю «Космический банан».
1: Бодрова. Ну не совсем, подожди, у нас игра все-таки «Кто там?» осталось.
2: Сейчас. Да? А ну давай, кто танем?
1: Кто танем? Да. И знакомимся со слушателем. Это Никита из Тюмени. Никит, привет.
2: Hello, Никита!
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Yeah. Мы тебя прервали? Ты с кем-то там болтал?
3: Нет, ни с кем не болтал. Просто вас слушал.
1: Хорошо. Никит, мы тут сегодня обсуждали с Саймоном, как привыкли, скажем, обращаться к новым знакомым. На вы, на ты. Вот в Африке, например, если уважаешь человека, обращаешься, сэр.
2: Добавляешь.
1: Ты как? На ты перейдем?
3: Легко.
2: Окей.
1: Сказала я уже, тыкая человеку. Тоже не такое, да, себе?
2: Да, а интересно, кем работаешь? Теперь можно так сказать.
1: Не говори, что депутатом.
3: Я директор дилерского центра автомобилей.
1: Так, я забираю свое «ты» назад.
2: Вот.
1: Здравствуйте, Никита, как вас по батюшке?
2: Напоминает
3: Сергеевич.
1: Сергеевич, директор.
2: Да, напоминает тачка на прокачку, да, вообще, то есть прикольно.
1: Вы за эфиром можете и «Формулу-1», я думаю, обсудить с Никитой.
2: Смотри, какие люди нам звонят.
3: Легко.
2: А, кстати, за сезоном уже следишь?
3: Ну, Саймон, слушай, ну, как бы не особо, но так вижу.
2: Но регламент и сил...
3: Посмотрю, когда свободное время есть.
2: Все сильно поменялось. Теперь движок 50%, электромотор 50%. Они сейчас ездят, как будто они собирают, грибочки в игре, где там, на картинге.
1: А-а-а.
2: То есть едешь медленно, потом бах, нажимаешь на кнопку и полетел. Ласио, я вышел.
1: Да,
3: это электродвигатели, они ускорение дают намного.
1: Я уже вижу лица девчонок такие, можно завернуть эту тему и приступить к игре. Так, ненадолго сольем Саймона из эфира, чтобы рассказать тебе, Никит, правила участия.
2: Окей, я пошел. Так, электродвигатель, да, дают ягода.
1: Ненадолго, Сай, скоро услышимся снова. А вот теперь, Никит, я попрошу тебя загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится. Из фильма, мультфильма, как угодно. И озвучить в эфире.
3: Аладдин мне нравится.
1: О, а у нас он был? Нет, кажется, не было. Хорошо, будет сделано. Дальше, задача Саймона в течение минуты пытаться догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Ты отвечай на них только да или нет, только по-честному, не пытайся его запутать. Если он отгадает, кто там, ты не получаешь приз, не отгадает, получаешь. Все понятно?
3: Конечно, абсолютно.
1: Сай, возвращайся.
2: Окей.
1: Я узнала, кто там. Твоя задача сделать то же самое.
2: Ну и как? Есть шанс?
1: Как всегда. Небольшой, но есть.
2: 50-50, окей. Как зовут, уважаемый?
1: Никита.
2: Никита. Никита, ты вымышленный?
3: Да.
2: Вымышленный персонаж мужского рода?
3: Да.
2: Окей, а так, ты был вымышленный в кино?
3: Да.
2: О, а про тебя есть книга?
3: Нет.
2: А, мужской, да? Так, мужик. А вообще по фильму у тебя ипотека есть?
3: Что?
2: А по фильму у тебя есть ипотека?
1: Ипотека.
2: Ты при бабле в этом фильме? Ты богач?
3: Стал богачом, так скажем.
2: Стал богачом. Так, мужского рода. Ты русский?
3: Нет.
2: Так, у тебя есть борода?
3: Нет.
2: Черные волосы?
3: Да.
2: Черные волосы, борода есть. Ты большой, но по размеру. Ты бугаина?
3: Нет.
2: Значит, маленький, да? Так, лет 30 есть тебе?
3: Да.
2: Больше?
1: Хочешь, я помогу тебе с вопросом? У тебя есть что потереть?
2: А что потереть? А это что, купить дом?
3: Есть.
1: Есть. Ладно, давай. Сай, давай свои версии.
2: Если есть что потереть, по-моему, до меня сейчас уже начинает доходить.
1: Ну, давай.
2: Это, ну, этот тереть в Санкт-Петербурге?
1: Ну, категория 0+, если что.
2: А-а-а.
1: Ну, типа...
2: Это не чижик-пижик?
1: Нет. Никита уже в смехотерапии принимает участие уже в следующей игре.
3: У меня уже слезы текут.
1: Ладно, Никита, версия...
2: Стало интересно, кто
1: версия Саймона мимо. Скажи, пожалуйста, кто там?
3: Аладдин.
1: Аладдин. И он трет лампу с джином.
2: Эх, Аладдин.
1: Ну что, мы поздравляем тебя, Никита, и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Спасибо.
1: Ладно, посмеялись знатно.
2: Да, а на привет еще есть секунда 7.
1: Этого не остановить.
2: А я не понял, это потереть или чижик-пижик?
3: Так. Вот это потереть, это вообще просто зашквар какой-то.
1: Не благодари, я зашквар. Все, мы уходим.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет пасмурно и до 13 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем пасмурно, а температура воздуха составит около 19 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
9: Ага, а кто за билеты будет платить?
8: Кто-кто? Пушкин!
10: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
8: Подробности на сайте большойкино.ру.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
0: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов +7 988 990 10 11 18+.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест от Сбера». Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где еж?
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: О, умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Огранец 18-58, 40-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
9: Аттракции. ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня «Арсенал» «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.
11: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
13: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
14: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
18: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
17: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
18: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: А дальше тусовка.
1: On DFM.
3: Потому что радио.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бррррр, базинга. Хаю-хай, Димир. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: На борту наша межпланетная мемасита Катя Бодрова.
4: И человек, который в детстве мечтал стать космонавтом, да. И частично космос сейчас приблизит.
2: Да, ищу свой квазар. Mm-hmm. Это мемоскоп, позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
4: Mm-hmm. Звезды расскажут, какой ты персонаж из сказки сегодня.
2: Вау, мне нравится! Так начинают овны.
4: Сегодня вы феникс. Можно брать на себя любые задачи. Даже если перегорите на работе, то возродитесь.
2: Перегорит, это точно про феникс. Так, тельцы.
4: Вы серый волк. Появляетесь внезапно, помогаете нестандартно, исчезаете эффектно.
2: Ну, они умнее, волки-то. А близнецы?
4: Кощей бессмертный. Стратег ресурсный и вообще не собираетесь проигрывать.
2: Окей, раки.
4: Сегодня вы Емеля. Ленитесь, но каким-то образом все складывается в вашу пользу.
2: Знаешь, как говорят же, мат это... Нет, лень это мат всех инноваций.
4: Ну, прогресса, двигатель прогресса.
2: Да, дальше львы.
4: День, когда вы сияете, как жар птица. Не раскрывайте адрес рынка, где вы берете молодильные яблочки.
2: Жар птица, подумаешь, кура грил. Так, девы.
4: Сегодня вы Марья-искусница. Учите всех жить правильно.
2: Весы.
4: Вы царь, поправьте корону на голове и идите покорять мир.
2: Это царь Горыныч, да? Правильно? То же самое. Так, скорпионы.
4: А вот теперь змей Горыныч. Девиз дня – одна голова хорошо, а три лучше.
2: Да, стрелцы.
4: Вы Василиса Прекрасная. Нежность снаружи, инструкция по выживанию внутри.
2: Козероги.
4: Сегодня вы Лиса Патрикеевна. Меняете тактику на ходу и выходите победителем из любых ситуаций.
2: Про такого слышу впервые. Лиса какого?
4: Патрикеевна. Это хитрое создание.
2: Да? Лиса потрясающая. Патрикеевна. Вау. Водолей.
4: Вы как домовой, педантичны во всем. Идеальный день для генеральной уборки.
2: А, да? А я-то думал, домовые сливаются, когда уборки. Я человек-невидимка, меня тут нет. Так, рыбы.
4: Илья Муромец. Сегодня вас и 5 будильников не разбудят. Найдите мотивацию встать и показать силушку богатырскую.
2: Ладно, если ты змееносец...
4: Сорян.
2: Сорян, да? Пока, да? Вот, когда будет твоя очередь, я сообщу, да? Окей. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники» на Радио DFM. В текстовом виде тоже можно прочитать.
4: В нашем телеграм-канале Радио DFM.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет пасмурно и до 13 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем пасмурно, а температура воздуха составит около 19 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это не трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Это дебютная рубрика, но давай как-то представим ее по-особенному. Есть ли фанфары? Нет трек.
3: Это что с Парижем?
2: Сектор приз на барабане.
3: Что с Парижем?
2: Да, ребята, в этой рубрике Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета, скажем так, нахаживают 10 тысяч шагов. И что ты сегодня поставишь нам в дебютном выпуске?
3: А, нет трек, интернет-трек, нет трек. А, вот откуда руки и ноги растут. Окей. Ну что ж, в самом первом выпуске рубрики «Нет трек» послушаем трек, который рвет русский интернет, как тузик линолеум. Kanye West перепел хит Юрия Шатунова «Седая ночь» на английском языке. И когда даже узнали, что трек был создан ИИ, искусственным интеллектом, никто даже не расстраивался. И трек сделан в стиле живого выступления, как будто с ним поет 70 тысяч человек на стадионе. Ты слышала же, да, трек?
2: Только вчера я увидела этот ролик. Только вчера, кстати, разместила у себя в соцсетях, поделилась с подписчиками, потому что это так красиво, это так в стиле Канье. Я бы поверила реально, что он мог это сделать.
3: Но там, конечно, искусственный интеллект чуть получше поет, чем Канье. Канье, он сам же не певец.
2: Ты знаешь, чей я фанат?
3: Это как это называется? Бригада, которая защищает Канье, да? Не, ну, кстати, спета круто, и это, ну, AI-кавер, вот так получается, как будто кавер.
2: Я с большим удовольствием послушаю.
3: Очень красивый.
2: Давай.
3: Да, ну что ж, слушаем нет трек вселенского масштаба Kanye West, Silver Night, то есть «Седая ночь», а потом обсудим.

0: Блин, это вообще, да?
1: Дурашек просто.
0: Ой. Я думаю, наверное, стоит припев еще раз послушать.
1: Да, давай обязательно.
0: Окей.

0: седая ночь,
1: ты все мои тайны.
0: Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя.
1: А, тишнота. А, темнота?
0: Тишнота.
1: Мне одному совсем.
0: Ни к чему.
1: Ой, это называется словили, как это слово, дали петуха? Или...
0: Да, немножечко дали петуха. Мимоноты. Мимоноты. А это было классно. Я думаю, что Саймон. Мистер Е или Канье Уэст наверняка наткнется на эту версию. И вполне возможно в реальной жизни реализует.
1: Бро, но ты, если споешь, видишь, но братани в России тебя поймут и пригласят. А тут ты уже долго уже едешь в Москву.
0: Уже пора бы, да.
1: Сколько он уже едет вообще? Он почти год, да, уже едет, да?
0: По-моему, даже больше.
1: Обещает, сейчас приедет Канье и его здесь сделает.
0: Мне нравится этот мем. А вот этот Канье, он с нами в одной комнате?
1: Ну что ж, это был Канье Уэст, Silver Nights, Седая ночь. Треки, созданные искусственным интеллектом, который сейчас рвет вообще интернет по всему миру, получается. Ну что, зиба-зиба за внимание. Это шоу «Разбудилники». Здесь я, Саймон Черный Перес, Катя Бодрова и Канье Иванович.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
3: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл, алоха, димир. Это глаза распахательное шоу. Разбудильники. Здесь глаза распахательница со стажем. Катя Бодрова.
3: Гроза глаза распахатель. Диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас фейканутые. Игра, которая открыла нам такие приветствия, как салютки, малютки и приветули, бамбули.
3: Салютки, малютки. А приветули, бамбули — это бабушкам, когда выходишь из подъезда.
2: И не только...
3: Приветули, бамбули!
2: Да. Они тебя везде будут обсуждать на лавке.
3: Так в этом и задача. Вот тогда зазвонился Иван из Барнаула. Вань, привет!
2: Hello, Иван!
4: Привет, привет!
3: Точнее, приветули, бамбули, Ваня!
2: Приветули, Иван, Иванбули!
3: Иванбули!
2: Иванбули!
3: Уникальное приветствие родилось на твоих глазах.
2: Ой.
3: Ваня, у нас игра фейканутая. Как у тебя с креативом? Ты вообще какую должность занимаешь, кем работаешь?
4: Я многоуровневый человек.
2: О, то есть
4: все,
2: такой...
4: Все, что связано с руками, все мое.
2: То есть такое слоеное тесто, да? То есть вообще...
3: Нам понадобится твой...
4: Ну, типа того.
3: Нам понадобится твой next level, максимальный уровень для игры фейкануты. Потому что сегодня, ребята, мы с вами будем придумывать природные явления.
2: Несуществующие.
3: Несуществующие, разумеется. Есть дождь, есть ураган и так далее, а мы с вами придумаем что-нибудь свое.
2: То есть солнце с ушами — это настоящее явление.
3: Солнце с ушами, кстати, настоящее явление. Не подойдет. У нас на это одна минута. Ну, там по очереди называем выдуманное природное явление. На ком прозвучит гонг, кто ты продул. Вопрос, с кого начнем?
2: Ladies first. Катя, начнешь? Вот, Иван, вот, и я закрываю. То есть, неро пепперончино.
3: Вань, все понятно?
4: Да, понятно.
3: Ну, тогда погнали.
5: Let's go.
3: По-моему, был такой мультик «Дождь из фрикаделек».
2: Да.
3: Угу.
2: О, да, прикольно. Ну, я вела.
3: Я просто стырила.
2: Молодец. Так, Иван.
4: Так, пусть будет котлетный торнадо.
2: Вау, неплохо. А у меня будет, солнце с ручками.
3: Как мило. Град из бывших.
2: Ух ты!
3: Бежишь и уворачиваешься.
2: Неплохо. Так, Иван.
4: Тогда сахаропудровая метель.
3: Вкусненько.
2: Да уж, знаешь, метет, а ты ешь. Так, у меня будет Wi-Fi туман. То есть лови везде, то есть ловит везде, даже под землей.
3: И не поймаешь.
2: Да.
3: А, наоборот.
2: Не, везде поймаешь, да.
3: Осенний деньгопад.
2: Ух ты.
3: Под такой я бы попала.
2: Пахнет деревянными. То есть, окей. А Иван? Иван, точнее.
4: Майонеза, йогурт, толпа.
3: Не ПП.
2: Не ПП, да.
3: Это не ПП, осадки.
2: Сейчас была моя очередь, да?
3: Ну, будем считать, что да.
2: Это я профукал сейчас.
3: Что ты профукал? Иван такой, мне язык не повернется сказать.
2: Это значит, что Иван побеждает, да?
3: Давай, мы поздравляем тебя, фирменный мерч от Radio DFM. Собираешь?
2: Иван Бамбули! Ну что ж, и теперь есть 8,5 секунд на привет.
4: Ребят, я вообще очень счастлив, что дозвонился. Вы вообще супер-мега-крутые чуваки, просто легенды.
2: Вау, зиба-зиба.
4: Очень рад был вживую вас послушать. Всем, кто меня узнал, огромный привет, зуботехники, в том числе моя любимая дочь и супруга. Все, всем привет, всех люблю.
3: Вау. О, Вань-то из стоматологической темы, значит, парень при деньгах.
2: Очень нужный человек, да?
3: Сохраним контакт, Вань. Барнаул, включи тусовку.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов и пасмурно. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
0: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
10: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама. Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай-6, страница 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Первые шаги.
9: Первая любовь.
8: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
16: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
17: «Пятерочка» выручает!
16: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
18: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
19: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
20: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
22: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион-Рус».
23: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
24: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
3: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Саймон — это человек, который регулярно устраивает техно-рейв в нашем эфире. И я не про музыку, а про технологические новинки, о которых он рассказывает в рубрике «Ну и гаджет». Ну, что изобрели?
3: Мне техно-рейв очень нравится вообще. Надо вечеринку придумывать в таком стиле, что ли.
2: С гаджетами?
3: Да, знаешь, для гаджетоманов. Ну что же, сегодня вот такой шайтанное приблюдо под названием «Умный корректор осанки». Да, то есть долбанет, если начинаешь складываться.
2: А, вместо моей матери, класс. Все детство она мне лупила по спине.
3: Да, вот этот трекер осанки вибрирует, если начинаешь, правда, складываться. Вот, он со специальными датчиками, которые фиксируют неправильную осанку сначала владельца. А потом, когда позвоночник человека отклоняется от диапазона, скажем так, от 5 до 20 градусов, долбанет, знаешь, и сразу тебе выпрямище.
2: Слушай, было бы круто еще имитацию голоса мамы. А ну выпрямись, вот параллельно с этим. Я, кстати, всегда завидую осанке Саймона, ребята, она всегда прямая, статная, и я сложилась у микрофона.
3: А знаешь, кресло помогает. Вот выставить просто ровно. Вот вместо вот корректора осанки вот долбанет именно с кресла.
2: Мне бы хотелось корректора осанки. Вы знаете, что хочу на день рождения.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов и пасмурно. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Получили ключи и сразу переехали? Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 19-00.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 «Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

0: Glove Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

включения. Да собрались мы не просто так, а чтобы включить тусовку. Я это могу с уверенностью сказать, правильное решение на все 100%. Ну и пока мы тут, знаете, включаем тусовку, некоторые придерживаются совершенно другого тренда. Есть люди, которые практикуют такие встречи, когда они вот устраиваются специально для того, чтобы помолчать и ничего не говорить. Собираются и молчат. Ну, я не знаю, как вам, но это точно не мой формат, когда люди собираются, и потом возникает вот такое какое-то молчание. Ну, хуже всего, когда еще молчание неловкое. А еще могут быть неуместные вопросы, когда вы собираетесь вместе. Вот это вообще не люблю. Может, вы тоже признаетесь, а не только же я буду говорить об этом. Что вас больше всего напрягает, когда вы встречаетесь с друзьями или родственниками? Это могут быть вопросы вообще не в тему, либо поведение, может быть, привычки, которые вас немного выводят из себя. Я жду ваши сообщения, текст или короткие голосовые. Все отправляйте в Максим, запоминайте номер. Давайте его продиктую. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Общению однозначно быть.

0: Больше всего напрягает, когда вы встречаетесь с друзьями или родственниками. Сообщения принимаются в Максе. Запоминайте номер 965-115-51-15. Записывайте короткие голосовые, либо текст. Как вам удобнее. Больше всего напрягает, когда подруга опаздывает. Пишет: «Буду через 10 минут», а в итоге приезжает только через час. Ох, как я понимаю этого человека, который постоянно ждет своих друзей. А все потому, что я вот всегда прихожу вовремя по нулям, и потом жду вот таких же друзей, которые пишут через 5 минут, через 10 и тому подобное. Привет, Тимур. Вопрос, который меня больше всего напрягает, когда встречаюсь с родственниками, это когда замуж выйдешь, когда на свадьбе погуляем. Так и хочется им ответить грубо и жестко, но я просто в ответ улыбаюсь. Ну, слушай, а вот если в следующий раз попробовать ответить все-таки жестко, может быть и реакция другой будет у тех людей, которые задают подобные вопросы. И вот еще одно сообщение мне понравилось. Когда встречаемся с друзьями, обязательно найдется тот человек, который расскажет спойлер к сериалу, который еще не смотрел. Я просто в гневе в этот момент от Стаса. Не любитель спойлеров. Но слушайте, я на самом деле к этим спойлерам отношусь спокойно, но однажды чуть не потерял подругу, когда и рассказал, чем закончится «Игра престолов». Поэтому, Марина, хоть прошло много лет, но еще раз, прости меня, пожалуйста.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов и пасмурно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41.
1: Группа «Звезда».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgifistv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: я думаю, что этот голос можно узнать из тысячи «It feels so good». Саник только что с нами в одной компании здесь на Радио DFM. А у меня, у Тимура Белова, есть предложение для тех, кто, собственно, без фильмов, сериалов не представляет своей жизни, не представляет даже своей жизни на рабочем месте иногда. Ну что, не будем скрывать, да? Сериалы все мы иногда, ну хотя бы чуть-чуть, да, пока там шеф куда-нибудь отошел в сторонку, так и посмотрел один эпизодик. Ладно, впереди у нас кинобрейк, игра для всех любителей фильмов и сериалов, поэтому звоните 495-956-1012. Телефон в Москве. Ну, соответственно, победителю достанется подарок. Так, еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте прямо сейчас. Желаю вам удачи.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте. Это хамода.ру и джигу.ру.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-689-840. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
12: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
13: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
14: Какое-то странное чувство.
13: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
14: Будто что-то не так.
15: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
16: Ты меня слышишь?
17: Вытащи меня отсюда!
13: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
18: Right now. А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Кинобрейк на Радио ДФМ.
1: Все верно, в этот самый момент начинается кинобрейк здесь на Радио ДФМ, и сегодня в нем будет принимать участие Дмитрий, инструктор по вождению из Барнаула. Достаточно непростой человек, но очень позитивный. Дима, привет, доброго дня желаю тебе. И, Дима, я жду твоей реакции, надеюсь, она будет. Инструктор по вождению сегодня собирается ответить. Дима, ты слышишь меня?
2: Алло, алло.
1: Алло, Дим.
2: Ну, слышно ты... меня?
1: Ну, да. Я уже пытаюсь, знаешь, секунд 15 последний. Вот.
2: Алло, слышно меня?
1: Слышно, Дим, слышно. Ты меня слышишь?
2: Алло.
1: Да что ж такое, Дима? А вот сейчас ты слышишь меня? Нет, по всей видимости, не слышит. Ладно, ладно, давайте будем играть с вами. Я три подсказки, и кто первым даст свой вариант ответа в нашем Макси 965-115-51-15, тот, собственно, и получит подарок. Сегодня я загадал фильм. Первая подсказка у нас такая.
0: Первая.
1: У главного героя этого фильма есть мечта, и ради этой самой мечты он готов пойти на много. Он даже отказывается от должности управляющего, которую ему предлагает начальник. Вот такой вот человек, понимаете? Думает, о чем-то мечтает, и все. Кроме этого, ничего не видит, только мечта. И вот тот прям устремляется туда. Такой человек.
0: Подсказка вторая.
1: Ну, а теперь я буду подсказывать при помощи звуков. Послушайте внимательно и попробуйте догадаться, что это за игра. Знакомые звуки? Ну, я думаю, что многие догадались.
0: Подсказка третья.
1: Догадались, о какой игре идет речь, но пока не о фильме. А теперь пару слов про какой-то там шарик, мячик. Обратите на это внимание, это очень хорошая подсказка. Внимание. Хороший момент в этом фильме.
3: Гляди-ка, оранжевый мячик, таких больше нет. И вот ты уже вовсю следишь за ним, он притягивает взгляд.
4: Точно.
5: Марти, такой именной шарик, он обойдется в кучу денег.
1: Итак, как вы думаете, что это за фильм? Макс 965-115-51-15. Прямо сейчас набирайте свои сообщения, отправляйте. Очень много вариантов уже прилетело. И, внимание, первый правильный ответ у нас отправил Николай. Да, действительно, Николай, ты прав. Это был фильм... Марти великолепно с участием Тимоти Шаламе. Николай из Ростова, между прочим. Николай, принимаем поздравления, молодец. Да, фильм с участием Тимоти Шаламе, фильм про амбициозного и талантливого игрока в настольный теннис. Зовут его Марти Маузер, поэтому, если вы не смотрели этот фильм, я прям рекомендую. Потрясающая игра Тимоти. Прям этот актер, ну, занял достойную строчку в моем рейтинге самых любимых актеров. Молодец, Тимоти. Ну и, собственно, Николай тоже. Молодец, ты уходишь не с пустыми руками, получаешь у нас фирменный плед Радио ДФМ. Поздравляем.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов и пасмурно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
6: 310-04-05. 310-04-05.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
11: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро! Доброе утро, друзья! Доброе утро! Здравствуйте! Знаете, какой на гиперпозитиве такой человек. Знаете, же есть такие люди? Доброе утро! Здравствуйте! У нас тоже такие коллеги есть на работе. То есть они-то сами по себе к тебе относятся жестко. Где-то завидуют, может быть, там, или набыченные. Но они, знаете, наигранно вот эти делают улыбки. Знаете, как наши цены вас приятно удивят. Или, знаете, ваш звонок очень важен нам, знаете. Или вот эти зумерята, которые, как кофеек ты покупаешь в кафешке, они «Хорошего дня вам!» Все это наигранное, наигранная все эта история. Доброе утро, любимый город. Да вот это по-настоящему. Это DFM, это Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Здесь начинается юг. Все работает, люди в курсе. Здравствуйте. Хотелось бы отметить. Станция для слушателей старше 12 лет. DFM Ростов. Программа Party Time. И сегодня, друзья, если вы, по-прежнему, там, суеверные, либо там черная кошка, либо там, я не знаю, пустые ведра, еще что-то, да, там, в мае нельзя делать свадьбу, потому что будешь маяться. У вас сегодня праздничный день. Знаете почему? 0-5-0-5, ребят, вот так. Опа, опачки. 0-5-0-5. Загадай желание. Так, значит, что у нас есть по средствам связи? У нас есть наш новый мессенджер. Цифры 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6. Кстати, в новом мессенджере, друзья, у меня есть канал. Он так называется, Дима Белых. Я там прикольчик один залил. Вот как раз о праздниках и тем ребятам, которые бывают за рулем. То есть вот можешь найти мой канал, Дима Белых, вот в новом мессенджере, да, прям Дима Белых. Найди, подпишись. Всякие приколы заливают, треки. Ну, в общем, там все, что тебе нравится, там все есть, да. Все, как тебе нравится, как говорят. Так, также зеленый мессенджер. Старый, подуставший, но пока на этих цифрах работает. 8-938-120-104-6. Значит, что еще есть? Есть еще синий мессенджер. Синий-синий. Он какой? Да он синий-синий. Синий мессенджер DFM-RND. У меня, кстати, там тоже в синем мессенджере есть группа своя. Дима Белых, вот можешь найти, тоже подпишись, тоже туда прикольчики всякие разные заливаю. Треков, звукозаписи тоже очень много. В общем, просто рекомендую. Так, друзья, в общем, что сегодня можно отпраздновать. Я, кстати, сейчас вот синий мессенджер пытаюсь залить этот видосик тоже. Вот, будьте осторожны за рулем, называется. Так, значит, что сегодня можно отпраздновать? Ну, вдруг так вот оказия есть, какой-то, знаете, какой-то внутренний такой вот посыл. Хочется праздника. Но он скоро. Великий праздник, День Победы, очень скоро. Для нас еще один праздник, тоже очень яркий. День радио, 7 мая мы будем отмечать. Вот. А сегодня, друзья, внимание, приготовились. Итак, сегодня Международный день акушерки. Вот. Теперь вы это знаете. Сегодня Всемирный день борьбы с астмой. Сегодня день португальского языка. Сегодня, ребята, день водолаза в России. Доброе утро. Так. Значит, день шифровальщика в России. Кстати, у наших братьев в Беларуси сегодня праздник. День печати в Беларуси. Вот так. Так, друзья, что еще из ярких событий? Ну, наверное, это, знаете как, у наших мексиканских друзей сегодня праздник. Синко де Майо. День победы над... в Мексике праздник, короче, сегодня, на всякий случай. Не уточняю. Виталий Всеволод. Гаврюша, Гаврик. Дима, Климент, Платон, Федор. Ребята, у нас именины сегодня. Можно, ребята. В этот день, еще день советской печати в каком смысле? Вот у наших родителей 5 мая это был день печати. Точнее так, день советской печати. Потому что в этот день вышел первый номер газеты «Правда», ребята. Да. Вот и все, в принципе, все, что хотел сказать. Тоже немного о музыке, да. Значит, состоялось первое выступление женского Вивальди-оркестра. Ну, теперь вы знаете, если вы любите музыку, то должны это знать. Ну, или никому вы ничего не должны. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Программа Party Time, любимый город Ростов-на-Дону. Тему эфира расскажу чуть позже. Ну, а пока начинаем себя заряжать, если... допустим, проснулись не с той ноги, да, начинаем себя заряжать. Значит, прямо здесь и сейчас несколько бенгеров, боевиков, нереальных треков от DFM. Сейчас начинаем вспоминать Маранди, потому что Маранди очень скоро в Ростове, уже, наверное, видели афиши, освежаем в памяти, и хороший звук сегодня есть. Доброе утро, начинаем, понеслась, давай!

Everybody. Так, ребят, ну, в общем, сегодня, знаете, я как предлагаю сегодня нам с вами обсудить тему, да? Все-таки вторые майские праздники, у многих могут быть мини-отпуск, в стиле мини-отпуска, либо какие-то отгулы дополнительно взяли, да? Либо уже начинаем мы подумывать о, ну, о чем мы начинаем подумывать? О отпуске, да, какой будет летом. Там уже из бухгалтерии звонили, сказали, ну-ка, напишите заявление на отпуск, если там вы его не брали. Ну, нет, типа все официально брали, но бывает такое, когда не брали. Вот. И, значит, вот сегодня я предлагаю, знаете, поговорить о отпуске. Да, давайте вот мы сегодня эту тему раскроем, ну, покошмарим. Предлагаю, значит, основная тема, и сейчас вот, ну, какие-то, знаете, подтемы подскажу, чтобы проще было, да. Значит, тему основную предлагаю. Самый курьезный случай в отпуске. Вот самый курьезный, какой у тебя был. Тут, может быть, знаете, самый нелепый случай в отпуске, допустим, или, допустим, отпуск пошел не по плану, и это было лучше. То есть ты планировал вот так, а когда вот как-то не по плану пошло, и стало лучше. Или там, что вы никогда не будете забывать из своих поездок. Вот никогда не забудете свои поездки. Там, допустим, или, знаете, как туристы, реальность, там вот было-стало, или там, знаешь, как думала, как было, вот примерно так. Может быть, какая-то самая странная еда, которую ты попробовал в поездке. Либо такая история, знаете, за которую не будет стыдно. Вот. То есть, короче говоря, ребят, тема основная. Самый курьезный случай в отпуске. Это вот то, что мы сегодня обсуждаем. Привет, ДФМ! Большой привет передаю всем ростовчанам. Желаю, чтобы майские праздники были проведены правильно и достойно. Всем большой привет огромный. Ну, кстати, уже вот есть, пожалуйста, здрасте. Настя написала. Я улетела в Турцию без чемодана, а он улетел в Египет. Я не верю тебе, конечно, но хотя может быть такое. Нормально. Мне просто интересно, что ты дальше делала с этим. То есть для девочки же вещи в отпуске. Это же, представьте, она прилетела в отпуск без чемодана. Зайка, что ж ты там делала? Вот, кстати, хорошо. Заселились в отель, а там ремонт. И жили среди строителей. Такое тоже бывает, но с большой скидкой. Во! Ну, есть же плюсы, правильно? Но с большой скидкой. Собрались в отпуск, а потом передумали. А потом наши друзья приехали, но не взяли с собой ничего, что нужно было. Но там же можно было купить. Так. Привет, ZFM. Всем большущий привет. Настроение классное. Привет передаю Алине. Так, дальше. Привет. Передайте, пожалуйста, привет в Подмосковье моему старшему брату Лёше Редько. Желаю ему бодрости, духа, везения во всех делах от души. Тут нужно было, знаешь, как это? Душина от души нужно было написать. Просто от души, это не совсем, а душа от души, вот так. Так, дальше поехали наши люди здесь. Самый курьезный случай, когда из отпуска вызвали на работу. Вот это, конечно, знаешь, здесь у меня вот другие фанфары есть, вот такие. Во, это такие, то есть это тебя вызвали из отпуска на работу. Да, тяжеловато, конечно. Дальше, значит, это, знаете как, мы сталкивались с этим все, наверное, да? Курьезный случай в отпуске, Маша написала. Приехали на море на 3 дня, шторм, потом уехали. Как уехали, там погода наладила. Вот это жесть, да, тут фанфарки пошли. Наладила. Так. Вот это классная история, ребят, внимание. Вот сейчас, знаете, кто будет бронировать, там, допустим, поехать тут в, ну, поближе, да, там, Дивноморск, Геленджик, ну, Бета, еще куда-то, да, ну, Лазаревская, да. Значит, внимание. Забронировали вид на море, а вид был на стену, а за ней море. Ну, классненько. Муж перепутал даты, приехали, а бронь через неделю. Ну, это как-то жестко выдали в штангу. Вот тоже хорошее. Вот смотрите, это ростовское звучит. Москвичи не любят, когда мы так говорим. Пошел купаться, унесло круг вместе со мной. Вот. Причем, знаете как, мы же говорим, вот мы пойдем, да, ну, душик. Принять душ или пойду искупаюсь, пойду купаться, правильно? Их так накаляет, когда мы говорим, пойду купаться в душ. Или там, ну, в ванную, да. У них мыться. Вот смотрите, как мы красиво говорим, пойду купаться, правильно? То есть, вот, ну, пойду купаться, а они мыться идут. Ну, это же грубо, пойду мыться. Ты что, такой грязный, что мыться нужно? Не отмыться, что ли? Вот, а у нас вот пойду купаться. Так, дальше. Взяли экскурсию, гид говорил только на испанском. Мы, конечно, были в шоке, была национальная группа. Ну, наверное, много было всяких людей, да, но на представьте, гида взяли и на испанском. Здрасте. Так. Случайно сошли на чужую свадьбу в Адлере, нас накормили, мы подняли тосты, еще и нас напоили. Ну, это не курьезно, это нормальный случай. Ребята, в общем, короче, тема нашего эфира, поднабросайте, пожалуйста, самый курьезный случай в отпуске. Поехали дальше.

0: Так, ребята, поехали. Далее, значит, ваши истории, ну, интересные есть очень, да, и есть, которые невозможно, ну, вот, озвучить в эфирах, вообще в средствах массовой информации нельзя. Я понимаю, весело, но нельзя. Ладно, поехали. Марина пишет, значит, а меня волна выбросила на берег без верхней части купальника. Больше в шторм в море я не лезу. Вот так, Марина. Так, дальше. Так, Эдуард пишет, значит, что еще? Привет. Заселились в номер. На второй день пропала вода в санузле. Ну, это нормальная история. Нам открыли соседний номер, и мы там пользовались душем и всеми остальными делами. Ходили туда через балкон. Он был сплошной. Было три дня. Дети жили там, мы с женой в нашем номере. Это было очень круто. Почувствовали себя богато. Ну, как бы молодцы. Хорошая история. Да. Бывает такое, да? Помимо того, что ты приезжаешь, шторм и дождь, вот еще и воды нет в номере. Ну, такое бывает. Ну что, ну люди, ну. Так, вот еще очень интересная история. Значит, потерял паспорт первый день отпуска. Вот это суровая история, конечно же. Это же сколько потом нюансов, да? Купил местный деликатес. Оказалось, рыба была не совсем свежая. Не ожидал, неожиданно на три дня выбыл из отпуска. Ребята, вот смотрите, сейчас еще такой совет, да, вот для... Ну, мы, южане, как-то знаем эту историю, но все равно бывает попадаем, значит, в непредвиденные ситуации. Значит, смотрите, вот эти все напитки для взрослых, которые на розлив, они еще говорят не на разлив, а на розлив, да, значит, продаются на море, да, такие. Вот можно в бутылочку взять, там, пару-тройку литров, да. Есть более взрослые напитки, есть легкие взрослые напитки, да. Будьте осторожны с ними, да, потому что там бабушки все рассказывают, да что вы это... Собственно, виноградник. Сама я вообще пью его. Сама. Для себя всегда беру. Вот, это опасная история, поэтому с этими напитками осторожней, да. Дальше. Заснул на пляже, проснулся двухцветным. Вот эта история тоже очень такая опасная, да, связана с солнцем. Сняли машину, не смогли ее завести. Ну, это... Не, это ладно. Ну, что, подожди. Те, кто давал... Те люди, которые вам давали машину в прокат, что, ну, как бы, они не видели, что она не заводится, что ли? Так, дальше. Помню курьезный случай. Приехали на море отдыхать. Через три дня отравились в местном общепите. Полотпуска сидели на активированном угле. Ну, вот примерно такая же история, поэтому мойте руки перед едой. Взяли... Сильно, вот это, знаете, сильно. Знаете, мне нравится еще, у меня просто есть знакомый, который, ну, вот он, я не знаю, владелец там туристического агентства, я не знаю, как правильно называть, компания, агентство, неважно, короче, вот. И я говорю, слушай, ну, какие-то, расскажи мне лайфхаки, ну, лайфхаки, не лайфхаки, какие-то истории, как вот мы приходим, обычные люди, за путевками к вам в агентство. Он говорит, слушай, ну, в большинстве случаев, значит, девушки, женщины, говорит, выбирают путевку, отель, она везде все смотрела, она в разных там... В соцсетях посмотрела, лайки там, девочки в купальниках, в стрингах, туда-сюда загоревшие, все отели, все она там читала даже какие-то отзывы, такая вся выбирает. Ну, это вот стандартная история, значит, когда они выбирают отпуск. Сейчас, если нас слушают турагенты, они улыбнулись, потому что они вас, девочки, в леопардовых купальниках видят в своем офисе в леопардовой одежде, когда вы выбираете тихий отель. Ну, вот они пишут, взяли тихий отель, под окнами был ночной клуб. Вот это сильно. Хорошо. Так, пишет Александр. Решили первый раз поехать в Дагомыс. Попали на весь отпуск в дожди. На следующий год решили вернуться и опять не повезло с погодой. На третий год наконец-то повезло. Теперь смело галочку ставим, что там отдыхали. Были в Дагомысе. Слушай, у меня, во-первых, вот что хочу сказать. В 80-х, да, и в начале 90-х, ну, наверное, вот все-таки 80-е, да, в начале 90-х, кто отдыхал в Дагомысе, это были очень уважаемые люди. В Дагомысе, понимаешь, Дагомысе, вот у нас еще на юге так простое говорят, там всегда было, ну, так, плотненько, дороговато, в принципе, по стоимости. А еще, если жили в отеле, это вообще было дороговато. А еще там появились в конце 80-х игральные автоматы, где можно было кинуть 20 копеек и выиграть денежку. Три колокольчика, вот. Дагомыси в конце 80-х отдыхали такие люди. Там, да, взъерошить можно было кошелек свой сильно. Так, далее. В поезде сел не в тот вагон и уехал в другой город. Слушай, ну это ты как, ну это как? Это как ирония судьбы у тебя получилась. Ты в таком состоянии был на поезде. Заблудились в горах без связи. Вот было сообщение. Ну, сложно. Должен быть у вас проводник, должен был быть. Заказали острое блюдо, плакали всей семьей. Больше острое не едим. Вот. Так, ну я понимаю, это, наверное, в Тае были, да? Так, никакой истории, просто сегодня был подъем без малого в 5 утра, поэтому утренние пташки, я сегодня с вами, бодрого всем настроения. Эля написала, Эля, ну вообще мы говорим по теме, конечно.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
4: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Телефон рекламной службы радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Хороший трек, да? Похоже, конечно же, понятно, что похоже, но, в общем, лето возвращается. Ребята, поехали. Такой, знаете, прокашлял, откашлялся. Есть же такой сосед у кого-то? Вот, особенно это, знаете, бывает рано утром, летом, когда еще бывают окна у кого-то открыты. Начинает. Друзья, у нас сегодня тема «Самый курьезный случай твой в отпуске». Ну, тут, конечно, интересные есть истории. Вот абонент 0111 написал в старый зеленый мессенджер. Значит, плавали на катамаране в районе Царского пляжа Крым, и дельфин перепрыгнул катамаран. Зеркальный фотик чуть не выбил хвостом из рук. Отметили удачу, бутылочка 18-летнего. Молодцы, ребята. Ну, вот тоже хорошая история. Дальше. Всем привет. Значит, на букинге, в общем, на одном из порталов, давайте так будем говорить, они такие мерзкие эти, вот, на этот портал. Ладно, на этом портале, на портале был какой-то сбой, и в документах были мои настоящие данные. Но хозяин отеля почему-то назвал меня мистер Джефф Карагунис. Прям Карагунис, прям как греческая фамилия. Значит, привет Сэму из солнечного, в общем, какого-то места. Вот такая история. Ребята, а вы уже отмечаете сейчас? Виталь, Витасик, вы уже отмечаете что-то сейчас или нет? Вот прям такое ощущение, что вы уже, по-моему, у вас уже праздничные моменты наступили. Так, дальше. Вот еще, значит. Привет. Жена попросила сплавать за морской водичкой. Я взял две пятишки, понятно. В этот момент море немного взволновалось, поплыл, пришлось нормально проплыть. На обратном пути не рассчитал силы. В итоге оба баллона выбросил. Чуть не утонул, но доплыл. Вот этого я никогда не забуду. Вот она, видишь, как вот-вот. Набери водички, милый морской. Да. Всем привет. Я из Москвы полетел в Казахстан в отпуск. В самолете при посадке в Казахстане выдали специальный талон. С ним никогда не сталкивался. Взял и выкинул. При посадке в обратном направлении меня задержали. Мой самолет улетел. Мне выдали новый талон, квитанцию на оплату там каких-то денег. На следующий день прилетел в Москву, а мне еще лететь. В Ростов был билет куплен, но регистрацию на посадку еще не прошел. Пока добрался, мой самолет улетел. На следующий день... Следующий самолет простоял в очереди на регистрацию, на следующий день вылетел, но перед этим аэропорт поменял самолет на другой, 2 недели добирался домой. Дэн, вот это жестко. Спасибо. Вот это история, Денис. Ну ты как, нормально потом отошел? Ты потом понял, что на какие-то бумажки нужно обращать внимание? Андрюха пишет. Поехали в долгожданный отдых на море с девушкой. После долгого раскования. Что ты имел в виду, Андрей? Не понимаю. Значит, после долгого расковывания, то есть не заковали цепи, а расковали цепи. То есть еще кандалы расковать можно, да? Из-за моей командировки, а у нее эти, в общем так, ангина. Андрюш, где ты? Сейчас я посмотрю на твою фотографию. Андрик, соберись, пожалуйста, Андрюш. Ну, ты такой парень, был в горах, вот, в бейсболке стоишь, селфи классно. Соберись и перечитай свое сообщение. Вот просто перечитай, Андрюш. Соберись. Так, Филипп пишет. Всем привет. В отпуск в позапрошлом году, оторвался трос между катером и парашютом. Хорошо невысоко взлетели. Жена в восторге. Я чуть не зачневую, пока не опустились в воду. Вот история. Вот, Филипп. Так, далее. Ребят, ну есть взрослые истории, не надо. Вот взрослые истории не нужны, конечно. Ну, просто не озвучим. Вот Андрюша, который там что-то писал в долгожданном. Ну, ты же понимаешь, Андрюша, вот Андрей как-то Курилов, да? Андрюх, эти, понимаешь, такие истории, ну, дети слушают. Соберись, пожалуйста, Андрюш. Так, дальше. Попали под тропический ливень без зонта. Уронил телефон в море в первый день отпуска. Вот это было смешно. Значит, были... Я не буду говорить, где были, в какой стране были. Значит, накупили сувениров, и все эти сувениры на следующий день поразвалились. Так, перепутали чемоданы в аэропорту. Вот это тоже бывает такое. Так, тоже интересно. Мы думали, что завтрак был включен в наш рацион, но оказалось нет. Но это вам просто, ребята... Тут же ситуация какая? Это, видно, приправили вам путевочку такую. Да-да-да, там все включено, да-да-да. Так, заселились, кондиционер не работает. Вспомнили, как с родителями ездили, когда не было кондиционеров. Попали на местный праздник случайно. Было очень шумно. Отравились непонятной национальной едой. Вот. Так.
человек. Передайте, пожалуйста, привет Диме Белякову, Кучерявому. А там то, что нужно, там тебе уже наш модератор написал, ты ему лично передай. Ему знаешь, как будет приятно, когда ты ему напишешь об этом? Ребята, готовы? Сейчас новый трек Смэша. Поехали. Поехали.

Самый курьезный случай в отпуске. На отдыхе это тема нашего эфира. Вот Катя написала: наверное, самый курьезный случай у вас, Дмитрий, будет на День радио. Да, моя девочка, да, моя хорошая моя, моя хорошая. У нас как-то был эфир прямой. Ну, я уже рассказывал, я вообще всегда как раз в канун Дня радио, 7 мая, я эту историю рассказываю и обязательно публикую пост в ВК, ВКонтакте у себя на странице, этот эфир как раз, тот культовый эфир, который был у нас на День радио. Да, мы были, конечно же, в серьезном удивленном состоянии. Да, это как раз было еще и, знаете, как, ну прям это было на 120-летие радио. 120-летие мы отмечали в 2015 году. Александр, наш любимый наш Попов, дядя Саша, мы его так называем, в 1895 году, то есть вышел в эфир. Ну, то я сейчас упрощаю. Давайте там сейчас вот эта история. У меня сейчас друг историк есть, он сейчас на переносице средним пальцем поправил очки и сказал: Дима, тут немножко другая инфа. Короче, неважно. С 1895 года у нас отмечается этот праздник, да, потому что это было все и здесь. Есть еще там определенное место на набережной, где стоял памятник. Ну, я могу это потом... Это вот 7 мая я опубликую несколько постов о радио, да. И почему Ростов, и почему радио, почему мы круче, чем другие. Ну, короче, да, имеется в виду радисты, да, ростовские. Потому что из нашего региона это все, значит, распаковывалось на весь мир. Ну, ладно, короче. Маркони вообще не знаю, кто это. Это просто какой-то макаронник Маркони вообще. Не знаю, кто это. Вот. И этот эфир у нас, он как раз вот был курьезным. Да, спасибо тебе большое за этот вопрос. Он очень был курьезным, этот эфир. Короче, 7 мая, если зайдете ко мне в ВК на страницу, послушайте, как это бывало. Так, поехали, значит, в отпуске. В Архипово-Осиповке после напитков уснул на пляже. Ну, такое часто, кстати, бывает. Спустя время будет меня паренек в шортах с пистолетом. Вот, и говорит: шел бы ты, парень, в гостиницу, а то утром придешь ко мне за помощью. Оказался местный человек из тревожной организации. На тот момент вещи еще были на месте. Повезло. Ну, видишь, как повезло, Миш. Так, в Лермонтово на море встал рано утром, взял матрас, дошел до моря, в кафешке поправил самочувствие. Лег на матрас, поплыл, уснул, проснулся к обеду. С одной стороны красный, от берега километров 5. Спасибо людям, которые, значит, банан катали, подкинули до берега. Остаток отдыха пытался, чтобы загорела другая сторона. Красава! Вот, вот эта история. Так, значит, вот тоже интересно. Потеряли друг друга в большом городе, очень долго искали вечером. Но это большой город, курортный, это, наверное, все-таки, это, может, это где Крым, где это Сочи, Геленджик. Там новороссийский может уже потеряться. Так, дальше. Значит, сели не на тот автобус, приехали не на тот пляж. Значит, ну, тоже интересно. Ну, такая, конечно, короткие истории, тут длинные были, классные. Вот тоже. Значит, украли полотенце, ну, понятно, это бывает. Взяли экскурсию, гид опоздал на 2 часа. На 2 часа! Вот человек, молодец. Дорогие друзья, смотрите, у меня есть очень хороший подарок. Я с удовольствием кому-нибудь подарю сертификат на посещение игры на 4000 рублей. Причем на 2 человека по 2 часа. Куда этот сертификат? Друзья, это Коза Ностра. Мафия с падающими стульями. Место, где падают стулья и слетают маски. Кстати, возрастное ограничение 6+. Сертификат на посещение игры. Что нужно сделать, друзья? Друзья, пока будет играть хороший трек, я не буду говорить, что это будет, значит, вам нужно будет написать или прислать сообщение, почему именно вы, вот почему именно вы должны выиграть этот сертификат. И как раз вот по завершению трека мы подведем итоги и узнаем, кто этот сертификат заберет рандомайзером. Почему именно вы должны выиграть сертификат в Коза Ностра и пойти на мафию с падающими стульями.

0: Да, ребята, да. Здесь сообщений, конечно же, много ленивых. Я достойна. Я хочу выиграть. Просто так. Мне очень нужно, написала Юля. Привет, Коза Ностра. Это мое второе я. Я хочу пойти и показать, кто же на самом деле мафия. Моя ты девочка. Так, дальше что еще? Я просто хочу. Я хочу когда-нибудь что-нибудь у вас выиграть. Сколько же можно? Привет, ДФМ, потому что хочу выиграть хоть раз в жизни, Анжела. Так, кто-то пишет, значит, цифры 0496. Я должен пойти, потому что нужно жить в кайф. Вот такие есть сообщения. Синий мессенджер тоже, значит, как-то проявился. Дмитрий, мне очень срочно нужен этот сертификат. Я в отпуск не уезжаю. Курьезных случаев у меня не было. Очень я хочу, Марина. Мариш, я тебе просто хочу фанфары включить за это сообщение, да? Вот не была в отпуске, ничего не выиграла. Да. Так. Я достойна большего, и в мафию я с удовольствием поиграю. Люблю приключения искать. Катя. Катюш, хорошо. Ребят, давайте так, я не буду затягивать, потому что еще кайф почитать ваше сообщение. В общем, все загрузили уже. Так, все загрузилось. Да, загрузилось все. В рандомайзер нажимаю, вращаются, определяем победителя и вручаем сертификат на посещение игры. Это Коза Ностра, мафия с падающими стульями. Но я хочу предупредить, возрастное ограничение 6+. Место, где падают стулья и слетают маски. Так, все. Нажал, поехали. Вращается ваше сообщение. Ну, таких было много. Я хочу просто пойти. Мне нужна мафия. Так, стоп! Ля, быстро сегодня как? Ля! Вот это наша ростовская. Ля! Ля, ты чуля! Вот наша, да? Я вот прям по-нашему сказал. Так, я должна выиграть сертификат, потому что вышла замуж 18.04. Очень нервничала, поэтому нужно отдохнуть, и муж не играл никогда. Это кто написал? Анна, поздравляем вас. Анна вышла только замуж. То есть, если вы 18.04 вышли замуж, то до 18.05 у вас медовый месяц, да, абонент 8594. Анна, поздравляем! Анна, фамилию и имя пришлите, а я вам расскажу, как забрать сертификат. Вы отправляетесь в Коза Ностра, в мафию с падающими стульями. Место, где падают стулья и слетают маски. Возрастное ограничение 6+. Поехали дальше. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижней.

0: Rise Up. Хороший трек, да? Какой? Классное сообщение приходит. Просто интересно, девушка. Вот вы нас слушаете прямо там в Египте. Вот пишет, что она. Самый курьезный случай на отдыхе. Выйти замуж в Египте за египтянина. Вот уже 13 лет, как мотаю срок в стране пирамид, пишет она. В Ростове меня знают как египетская ростовчанка.
1: Да ты, да ты.
0: А вы сейчас нас слушаете вот прям в Египте, слушаете онлайн, просто напишите, пожалуйста, египетская ростовчанка. Вы знаете, я сразу сериал о Ворониных вспоминаю, когда вот это звучит, египетская ростовчанка, сразу вспоминаю сериальчик тут. Так, дальше поехали. Ну, под финал эфира, ребят, ну, сейчас будем, закрываться, надо пообедать пойти просто. Давайте пообедаем, и вечером в 16:00 мы сегодня вернемся с новым радиошоу с дискотекой. Так, полетел перезагрузился так, что карту заблокировали в первый день. Вот это да, молодец как. Взял All Inclusive, через 2 дня понял, что это ужасно. Ужасно в каком смысле? Ужасно в весах или в чем? Или напитки не те? Поехал за спокойствием, попал на фестиваль техно под окнами. Вот это интересно. Влюбился на 3-й день, на 4-й она уехала с другим. Слушай, ты знаешь, тут вот жестче есть сообщение. Влюбился на 3-й день, вот, а на 8-й день оказалось, что пришлось заехать в больничку около Ворошиловского моста. Это вот уже серьезно, да. Хотел красивое фото, получил 200 неудачных и все с закрытыми глазами и опухшие. Взял экскурсию для галочки. Пожалел уже 10 лет, как жалею о той экскурсии. Почему? Надо было написать. Пытался торговаться, переплатил больше всех. Вот это база. Мира всем, ребят, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM вечером в 16:00 радиошоу, будут танцы, будет весело. А сейчас хорошего обеда всем.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Не могу не согласиться, у всех у нас разные желания. Вот кому-то океан, песок, комфортный лежак подавай. Dive into the ocean, Alok и Portugal Man только что здесь на Radio FM. А вот кому-то хочется как следует подготовиться к подобному сценарию, чтобы потом появиться во всей красе. Ну вот, если вы из тех, кто качает пресс и ждет, не дождется результата, вы, пожалуйста, не переживайте, потому что ученые нашли ленивый способ накачать мышцы. Ура! Наконец-то это произошло, наконец-то это случилось. Последнее исследование показало, что мышцам вообще все равно, насколько вы труетесь в зале. Им важно не сколько вы жмете, а как вы это делаете. Поэтому ученые говорят, что всего 5 минут в день осознанных таких движений, даже в обычных отжиманиях от стены или приседания у рабочего стола, уже запускают процесс трансформации. Поэтому давайте приседаем, отжимаемся, все это делаем так легко и слушаем самые лучшие треки и включаем тусовку. Alan Walker, Broken Strings и также Fly Project. Музыка. Вот кто будет впереди.

0: Тем временем Crash Adams только что был в нашей компании New Heart, так называется эта работа. Ну а это я, Тимур Белов, и в ближайшие минуты обещаю вам встречу с ребятами, которые хорошо знают, что такое круассан, кофе по утрам. Я думаю, никогда они не пройдут мимо хрустящего багета еще. Ну, разумеется, это диджейские французы Offenbach у нас на горизонте, а также с горячим приветом Don Diablo, он тоже присоединится к ним. Все они впереди, но это еще не все. В этом часе мы обязательно с вами поиграем в игрушку под названием «Квиз». Поэтому советую дождаться этого момента и ни в коем случае не пропустить. И вполне возможно, именно вы станете участником квиза сегодня. Все может быть.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Группа «Звезд».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Бугрын, 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Прикину худи, прыгну в эмбетсмотка на всю. Gayazov Brothers. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: металл. Да, прямо сейчас звоните. Телефон в Москве 8-495-956-1012. Набирайте все ради того, чтобы буквально через пару минут принять участие в квизе. И я надеюсь ответить на все мои вопросы. Еще раз номер 8-495-956-1012. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is
2: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход.
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
22: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
23: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
22: Спускает.
23: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
24: Сохраним память о нашей победе. 9 мая.
0: «Шествие бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Здесь на Радио ДФМ присоединяется ко мне еще и Дима из Барнаула. Человек положительно настроенный. Дима, привет. Доброго дня. Желаю тебе. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Так, а скажи-ка мне, пожалуйста, ты слушал, как вчера у нас проходил квиз?
1: К сожалению, нет.
0: Да
1: что ж
0: такое? Ну, давай тебе напомню. В нем принимал участие Кирилл из Новосибирска. 5 правильных ответов молодой человек дал. Вот твоя задача — либо пятерочку, понимаешь, получить сегодня, либо гораздо больше. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ты меня можешь остановить.
1: Хватит.
0: Все хорошо. Дим, ну что, вопросы готовы? Я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: В таком случае я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Всемирный день общения отмечается сегодня. Каким словом мы обычно приветствуем друг друга?
1: Рукопожатие. Здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте, да, все принимается. Как называется речь на букву М? Речь одного человека, обращенная к слушателям.
1: Монолог.
0: Монолог, верно. Хоку день отмечается 5 мая в Японии. Что такое хоку? Жанр поэзии или стиль танца?
1: Жанр поэзии.
0: Естественно, 70 лет назад в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо. Как называется ковер, на котором проходят поединки этого вида спорта?
1: Татами.
0: Татами. В этот день родилась британская певица, обладательница 15 премий Грэмми. А вот как ее зовут, догадайся по фрагменту. Дима, ты где?
2: Hello, it's me.
0: Это была Адель. Вот такая вот игра получилась у нас. Ну что ж, подводим итоги. Так, ну все, хватит, Дима, пикать. Сам ответственный момент просто меня покинул. Так, Адель. Ну, я уверен, что на этот вопрос про Адель ты бы тоже ответил. Ну, четверочка у нас. Татами засчитан, жанр поэзии засчитан, налог засчитан. Привет, здравствуйте тоже. Эх, 4. Дим, мог бы опередить Кирилла, но вот связь все-таки тебя подвела. Да, Кирилл пока еще находится впереди. Но в любом случае, Дим, за такое... Такое у нас произошло в квизе впервые, когда в самый ответственный момент человек просто... Исчез. Ладно, без подарка тебя тоже не оставлю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Ради ДФМ. Ну что, все громче, давайте на счет 3. 1, 2, 3. На всю страну. Квиз.
3: Радио ДФМ.

в нашем Максе. Дима с Адель договорились, потому что такая гармония получилась у них в квизе. Да, действительно, очень круто получилось. Дима в любом случае не прошел весь квиз до конца, но показал неплохой результат, 4 правильных ответа.

0: Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

дорогие друзья, когда вас в последний раз что-то по-настоящему сильно удивляло, то я готов положить этому конец. В Одинцове рынок недвижимости претерпевает серьезные изменения. Отныне там теперь можно снять в аренду балкон для жизни в теплое время года. Отопления там нет, как, собственно, и кровати. Зато имеется свет, розетки, стол и стулья, а также пара мужчин в самой квартире, с которыми можно разделить холодильник и плиту. Кому актуально, имейте в виду, как говорится. Стоимость наверняка будет очень приятной. Ну а для кого-то будет актуален розыгрыш фирменного мерча от Radio DFM. Чуть позже по моей команде первыми дозванивайтесь в студию и пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News. Всем бодрого, доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю каждому из нас легкого рабочего вторника. Но много не работаем и мало тоже.

Дорогие друзья, ответить на который предстоит уже вам сразу же после этого трека. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните. +7 495 956 101 2.

0: Расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Викторией из автомобиля. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Куда путь держите? Рассказывайте нам, давайте.
1: Я по работе.
0: А кто там это рядом с вами?
1: Никого, я одна.
0: А, пока показал, все, значит, фон какой-то такой. Я понял, Виктория, ну давайте, что называется, переведем немножечко дух. Я отвлеку вас буквально на две минутки. А вы, если одержите победу в нашей игрушке Fake News, то получите наш фирменный мерч от Radio DFM. Правила предельно простые. С меня прямо сейчас друг за другом три новостных заголовка. А вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, его, собственно говоря, и получаете. А если ничего не получается, то мы послушаем с удовольствием ваш фирменный привет. Готовы?
1: Готово.
0: Во Франции в связи с потеплением модные дома выпустили скейтборды. Виктория, как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что правдивый.
0: На Тайване на сей раз в фитнес-клубах пожилых стало больше, чем молодежи.
1: Тоже думаю, правдиво.
0: Ну и российские супермаркеты обязали разработать системы подтверждения покупок с помощью приложения.
1: Я думаю, нет.
0: Да и правильно думаете. С победой тогда, Виктория! Вот, знаете, ваше имя полностью оправдывает все то, что происходило только что. Вы большая молодец. Виктория – это настоящая победа. И она вот так вот взяла в реале и проигралась вместе с вами. Так, собственно, и должно было случиться. Я в вас верил и никогда не сомневался. Вы получаете от нас наш фирменный мерч и возможность закинуть свои фирменные приветы.
1: Ой, здорово, я, знаете, первый раз только позвонила и сразу дозвонилась.
0: Конечно.
1: Это очень приятно. И я хочу передать привет своему любимому мужу Жене и сыну Степе. Надеюсь, они меня слушают.
0: Я? Потому что... Прекрасно, приятно. Спасибо за добрые слова.
2: Реклама. Весна, мужик! Готовь шашлык! Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова, 5, 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов в евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте www.vbbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную... С льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
16: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
17: От студии, подарившей нам собиратель душ.
18: Какое-то странное чувство.
17: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
18: Будто что-то не так.
19: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
20: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
17: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
21: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
22: Любовь здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
24: Up the next.
25: А дальше тусовка.
24: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

Ну что, предлагаю всем вместе перевернуть таки календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1891 году в Нью-Йорке

0: Реклама. Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
3: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: все-таки есть же вещи, которые можно разумно роботизировать, и все будет складно, да ладно, а не через одно место. Судите сами. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик, который сам заправляет машину без участия человека. Он самостоятельно находит люк, открывает его, вставляет пистолет, а после заправки аккуратненько возвращает все на свои места. Вот ей-богу, ну на поверхности же идея лежала. Здорово, что корректно роботизировали процесс.
1: Молодцы.
0: Ну а кто-то из вас, кстати, сможет также погладить себя по головушке, если одержит победу в игрушке «Что было дальше?». Главное, не профукайте от меня специальный сигнал, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и получите в свое пользование фирменный мерч от радио DFM. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю вам настойчиво желать легкого рабочего дня.

0: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С первой строчки сместили One Republic, Give Me Something.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами стали Offenbach, работа Miles Away.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: Реклама.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил, универсальное средство для борьб аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации. Правила на сайте www.vbanc.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров орудий и оно.
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
19: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
18: Спускает.
19: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
3: Up the next.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать о том, что же сегодня такого можно отметить. Отметить, собственно, сегодня можно день большого сэндвича, ну или же день, когда не стоит забирать сдачу в магазине, и осчастливить этим событием любого продавца-кассира за рабочим местом со словами:
1: «Сдачи не надо».
2: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/mata.

0: 1. Бронь столов плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Программа ATB сквозь годы и поколения врывается в эфир радио DFM. Ну а в Японии с заботой об аллергиках, которые любят котиков, придумали виртуального кота. Видеть и гладить его можно с помощью специальных VR-очков, которые передают тактильные ощущения с помощью ультразвука. Так что прямо в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его дыхание и услышать благодарственное... Ну а еще прямо сейчас можно услышать следующее. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой полагается наш фирменный мерч. Осталось только дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать, собственно, правильное ударение в слове и использовать его по назначению. Всем пламенный привет, с вами Артем Скоробогатый, и мы с каждым днем все ближе ко вторым майским.

0: Ну вот скажите мне, пожалуйста, как можно не уважать напористых и целеустремленных людей, которым ранее не везло, и они будут использовать четвертую попытку для того, чтобы таки одержать победу. С нами, будем надеяться, вновь на связи грамотей Станислав. Станислав, здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Сколько человек раз звонил? Ну хочу уже, хочу победить, да не получается. Удача была не на его стороне, и будем надеяться, что сегодня тот самый день. Станислав, ну что, у нас готов для вас новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам надлежит в очередной раз попробовать попытаться правильно поставить ударение. Правда, заголовок будет другой, и слово будет тоже другое. В общем, вдохните, выдохните. Главный технолог одной крупнейшей сети гипермаркетов Станислав рассказала, что идеальный маринад для куриного шашлыка – это кефир и куркума или куркума. Где тут правильно поставить ударение? Давайте размышлять.
1: Я думаю, что это первый вариант ответа.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Куркума.
0: Станислав!
1: Как так?
0: Станислав! Давайте разбираться. Секундочку. Несмотря на то, что большинство произносит данное слово с ударением на последний слог, акцент в нем все же стоит на втором. Правильно говорить куркума, представляете? Вот такая вот, непростая специя оказалась для вас. Ладно, ну, может быть, с пятого раза, а вот все получится, и вы одержите победу. Я, во всяком случае, за вас переживаю и буду только этому рад. А пока только привет,
1: Слушателям радио передаю привет.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
2: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
2: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
8: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
9: Группа «Звезд».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
7: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
8: Не спускает.
7: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
16: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
17: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
18: Какое-то странное чувство.
17: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
18: Будто что-то не так.
19: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кто-то здесь, кто-то есть.
4: Ты меня слышишь?
1: Вытащи меня отсюда!
17: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: попрощаться. Однако перед тем, как это сделать, дорогие друзья... Упс. Тут должна была быть другая отбивка. А напоследок, короче, я скажу. Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Яндекс.Гоу спешит на помощь в связи с ограничениями в работе интернета. Сервис начал автоматически предлагать вызвать такси по телефону и оплатить поездку наличными, а также напомнил, что для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth в двери. Чтобы ими воспользоваться, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, перевести автомобиль в режим ожидания через приложение, закрыть двери, а завершить аренду позже, когда появится соединение. На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Ростов.

0: Стоматологической клиники Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане, добрый вечер. Это, ну, непростой вечер. Вечер весенний. 05.05, май месяц, 26 год. Любимый город Ростов-на-Дону. И ваша любимая станция DFM Ростов. Программа называется Party Time. Вот я сказал все, что нужно, ребят. Вот прям вот, ну, вот все, что нужно. А больше, в принципе, нам с вами ничего не нужно. У нас с вами все есть. Значит, напомню только, освежу, какие средства связи есть. Ну, давайте так. Значит, новый старый мессенджер, зеленый новый мессенджер у нас на цифрах 8-938-120-104-6. Вы нас можете найти по номеру телефона. Это элементарно, как было, помните, это элементарно Watson, да, Watson. Причем он Watson должен был быть, да, но у нас вот оно звучит Watson и нормально. Доктор Watson, да. Много анекдотов, кстати, о Шерлоке и о докторе Ватсоне. Так, значит, 8-938-120-104-6 записали, да? Синий мессенджер, ну, кое-как там работает, похрамывает что-то там. Вот, DFMRND. Очень хорошо работает наш паблик ВКонтакте, ну, просто вот, чтобы вы были с нами, да, в теме всех наших новостей. И замечательно работает наш номер прямого контакта, привольного, хотел сказать, контакта, нет, прямого. Ну, телефон студии 320-104-6. Ребят, все, что нужно для позитива, есть. Предлагаю сегодня провести музыкальный вечер, да? Ну, как музыкально? Прям хорошо. Вот прям хорошо музыкально, так, чтобы вдруг будут какие-то желания, может быть, танцевальные, почему бы и нет. Сегодня хочу пройтись по настоящим легендарным нетленкам радиостанции DFM Ростов-на-Дону. Прям вот реальные нетленки. Треки, которые были с тобой всегда, и даже вот может быть, ты что-то подзабыл, мы тебе сегодня это напомним, вот прям реально. То есть танцы будут хорошие. Тему эфира еще не обозначали, друзья. Ну и так все в порядке, все нормально. Мы с вами, в принципе, в состоянии легкой весны. Все равно понимание есть, что праздники впереди, майские. Кто-то там отпросился, у кого-то отгулы. У кого-то не отгулы, просто приболел, типа. У нас был такой коллега, он говорил: слушай, пойдем приболеем в больничку, возьмем больничный. Да, было это такое. Вот. В общем, короче говоря, было все. Добрый вечер, любимый город. Предлагаю вам сегодня легендарные шедевры. Вот прям действительно именно музыкальные легендарные нетленки, которые помогут вам сегодня, ну, может быть, переключить свое внимание, да, ну, вдруг что-то пошло не так, как вам хотелось сегодня, да. И звуком мы сейчас попытаемся это исправить. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане. Добрый вечер, россияне. Добрый вечер, ростовчане. Это DFM Ростов. Мы начинаем, ребята. Ну что, погнали! Погнали!

Ребят, сегодня проигрываем такую тему. Вот, помимо всей танцевальной истории, я предлагаю вам, знаете, что обсудить сегодня? Давайте мы это сделаем вместе. Я предлагаю тему дня, знаете, как немного, ну, киношную сделать. Такую, знаете, чтобы и кино, и домино, и все, что нужно было. Да, потому что очень многие писали, что в Ростове снимается кино. Слушайте, ну мы знаем, конечно же, что снимается кино. И не один кинофильм, много кинофильмов, и военные сериалы снимались. То есть Ростов такой город у нас кинематографический, наверное, да. И сегодня я предлагаю, знаете как, поиграть вот в какую игру. Да, такая игра, а-ля игра, короче. Вечернее радио шоу. Вот, знаете, с нашим прононсом, с таким раз. Вечернее радио шоу, где ФМ Ростов. Вот с таким, знаете, сразу узнаете, что свой говорит, да. Вот, значит, я предлагаю вот как сегодня нам повести с вами наш вечер. Если бы у вашего дня, вот, к примеру, было бы название, как у кинофильма, да, как бы он назывался, как бы это звучало? То есть вот у сегодняшнего вашего дня, не у вторника в Ростове, да, а вот лично, частно, в частности, у каждого, да, вот, вот твой день, вот как бы назывался кинофильм, если бы из твоего сегодняшнего дня снимали кинофильм? То есть вот эта тема нашего эфира, давайте, ну так, с иронией, конечно же, желательно, можно где-то, знаете, сплагиатить немного, там, я не знаю, там, ну, какие-то фильмы, вот там, допустим, Петр Сергеевич меняет профессию, допустим, уволился. Или... В общем, короче, если вот у твоего сегодняшнего дня, если бы твой сегодняшний день был кинофильмом, как бы он назывался? Давайте попридумываем название. Можно даже, знаете, не просто название, да, можно название и такой, ну, короткий бриф, ну, не бриф, синопсис, такая, знаете, как рекламный ролик вашего фильма, да, вот, как трейлер, допустим. Так, друзья, ну что, вот и все. Вот. У Лены сегодня понедельник. Знаете, что она написала? Мой понедельник, который у меня сегодня украли. Солнышко мое. Слушай, ну, ты понимаешь, в чем дело? Не совсем понедельник-то сегодня, понимаешь? Ну, вот как бы не хотелось, да, чтобы он был понедельником. Но он сегодня не понедельник, солнце, сегодня вторник. Ты перепутала. Так, добрый... так, сегодня мой день ЮЗЗЗЗ. Вот три буквы З. То есть Ю и три буквы З. Написал Виталий. Так, дальше поехали. Привет, ДФМ. Ну, мой бы кинофильм точно был бы кинокомедией. Может быть, что-нибудь про сон. День сурка уже был, Дмитрий спрашивает, Вера. Верочка, солнышко мое. Так, ну, понимаешь, в чем дело? Это есть такой день сурка. Давай мы придумаем, допустим, пусть это будет не день сурка, пусть сценарий, сюжетная линия, да, и герои будут как в фильме «День сурка», да, но пусть твой фильм называется, я не знаю, «День бобра», я не знаю, «День зяблика». «День зяблика», ты застряла... День, я не знаю, там, грачи, день грача, там тоже грачи прилетели, помните, да? Вот, значит, так, поехали, что есть? Ну, смотрите, как по кино пошло. Кофе спасет мир, у меня сегодня день, который можно так обозначить. Слушай, ну, день – это кинематограф, то есть, понимаешь, это короткая, это короткометражка какая-то получается. То есть, кофе спасет мир, да, то есть, ты кофейка выпила и пошла спасать мир, ну, то есть, тут нужно как-то вот более расширенно. Миссия – выжить до пятницы и не поругаться с руководством. Так называется мой фильм. Сегодня какой-то странный день. Мне написали все, кого я не хотела бы слышать. Мой день, если бы был кинофильмом, это была бы многосерийка «Сюрпризы жизни». Класс. Мой фильм сегодня и день, как кинокомедия, пауза не найдена. Вот, уже хорошо, Виталик, креативно, молодец. Привет, ДФМ. Я не знаю, но если сегодня... А, если сравнивать... Хорошо, смотрите, как прям завернула Катя. Катюш написала, если сравнивать с жанрами, то у меня психологический триллер под названием «Нормально же общались». Ой-ой-ой. Это девичьи истории, знаете... Когда она во френд-зоне держит, там, значит, человека, да, мы друзья же просто. А тут он ну, уже начинает ей признаваться в любви. И она же ему в обратку говорит, ну, нормально же общались, ну, что ты. Ну, хорошо. Сегодня я молодец. Легкая лирическая кинокомедия от Лены.

Оп! Такой саундтрек кинофильма. Оп, знаете, бывает, вот день идет, как, знаете, оп, да, и день идет. Согласны? Поехали, почитаю. Так, здравствуйте. Особенности национального ростовского тупника на дорогах, Виктор. Сериал «Штукатуры». О, красава, молодец. И фотографию присылает прям к рекламному постеру кинофильма. Молодец, Александр. Добрый вечер. А я вот думаю, мой фильм бы назывался «Перевозчик». Начало, ну вот именно начало. Фильм о том, как из таксиста стал суперводителем. Макс написал. Так, Славик пишет. Мой фильм назывался бы так. «Повезет вчера и завтра». Молодец, Слава. «Трое в машине, не считая собаки, будни таксиста». Ай, красава. Далее пошли, знаете, какие-то такие прям вот реально очень расширенные сообщения. «Мой день называется «Человек, который опять не выспался». Главная роль я, значит, антагонист-будильник, который я зачем-то поставил сам. А саундтрек – звук кофемашины, легкое отчаяние, и рядом соседи работают перфоратором». Ничего себе! Ну это сила! Ребята, поехали дальше. Вот все-таки, знаете как, вот я всегда говорю, что наши ростовчане, вот слушатели, да, ростовчане наши, очень креативные. Ну, смотрите, какие пошли креативные названия. Значит, операция «Соберись». Сюжет простой. Герой просыпается с планами, а к обеду уже просто выживает. В начале, значит, все хорошо, в финале он геройски доходит до дивана. Красава вообще. Это ты прям... Ты прям вот рассказал о фильме, ну, настоящий реальный кинофильм. Так, дальше. Значит, название моего кинофильма «Я просто хотел поработать», но сценарист решил добавить 15 лишних персонажей, 20 задач и один сломанный принтер, как для главного героя-злодея. Прям молодец. Так, Рома пишет. Значит... Про фильм не знаю, но просьба подсказать, как сейчас можно слушать DFM онлайн. Ты просто, вот, знаешь, как зовут? Ромочка, Ром. Значит, смотри, у тебя же, ты же, вот, я же вижу, ты же пишешь нам в мессенджере, да? Вот точно так же в поисковой системе вводишь «слушать DFM Ростов-на-Дону онлайн», Ром, и сразу у тебя вылетает ссылка, где это можно сделать. Так, далее, «Хроники Гарика» на Нахичеванский блокбастер. Красава! Да, хорошо, так, зачет. Поехали дальше, значит. Сегодня тема у нас такая. Если бы ваш рабочий день, да, был бы кинофильмом, как он назывался и о чем бы это было? То есть, ребят, тут не просто остановились и написали. Напишите, о чем этот будет фильм, не только название. Так, дальше, значит, день, когда все было почти. Вот название интересное. Значит, и расшифровка. Почти выспался, почти успел на работу, почти не накосячил, почти идеальный фильм и почти нам до праздников должны типа дать зарплату. Ну, вот прям такая, знаешь, актуалочка. Значит, мой фильм называется «Случайный герой». Я вообще не собирался сегодня ничего решать, но жизнь мне подбросила очень много решений. Давай, ты теперь главный. И я работаю. Комедия, значит, непростая, а вот комедия положений с элементами выживания. Так называется фильм у Марины. Пыталась выглядеть адекватно, но жизнь подбрасывала сцены, где я выгляжу как неадекватная девушка. Нормально. Так, Эрик пишет, добрый вечер. Фильм называется «Шоколад к успеху». Подожди, стоп. Секундочку, Эдик. «Шоколад к успеху шел». Он ни в чем не виноват. То есть «Шоколад к успеху шел». А шоколад какой? Сливочный. Ну как, не, он правильно называется. Молочный, горький. Вот. Или какой шоколад шел к успеху? Эдик, когда у нас начинают шутить о шоколаде, тут же ты же понимаешь все, да, прекрасно, ребята, тоже поняли. Как, значит, вот интересное название фильма, как написал, наверное, кто написал этот сценарий, серьезно, я хочу поговорить об этом и поговорить с автором, потому что у меня не получается главная роль. Работая немного меня, спойлер такой, меня там почти нет, только кофе и взгляд в одну точку. Тоже сильно, Татьяна. Так. Передайте, пожалуйста, привет продуктивному логисту Ивану. Удачи ему во всех пожеланиях. Вот смотрите, удачи ему
во всех пожеланиях, не направлениях, да, никаких требований, во всех пожеланиях, то есть, чтобы ему везло во всех пожеланиях, то есть, если он кому-то желает что-то, чтобы везло, то есть, тогда этому человеку, Вань, или, может быть, там другое слово, ты просто спешил, или сейчас напишешь-то 9. Так, дальше, мой фильм, короткометражка «Машина времени назад в деревню», в Древнюю Русь, точнее, не в деревню, Эллочка, молодец, Эллочка. Привет, ДФМ. Не знаю, какой фильм, но, наверное, была бы комедия про то, как я могу затягивать все сроки. Вот тоже интересное название, значит, дня, который в фильме будет называться так. «Переиграл и уничтожил сам себя. Хотел быть продуктивным, стал просто уставшим». Вот это вот вся история, знаете, эти мотиваторы, которые есть. «Будь продуктивным», знаете, а еще есть руководители предприятия, они пишут видосики такие, знаете, короткие видосики в соцсетях это публикуют, знаете, чтобы мотивировать коллектив. «Будь плодотворным, а сам устал».

0: Ребят, ну вот здесь очень такое, ну, можно сказать, знаете как, многие девочки скажут, да такое! А я хочу сказать креативно. Человек на зеленый мессенджер написал, 2-2-20 абонент. Значит, у него кинофильм, значит, у него день сегодня, да, как кинофильм. Ну, кинофильм бы назывался, знаете как, внимание, «Насосы туды!» Вот это да!
1: Погода. В Ростове-на-Дону облачно и 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра. Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
8: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
9: Вау!
10: Подробности на сайте большойкино.ру.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребята, ну поехали дальше. Значит, если бы ваш сегодняшний день был кинофильмом, то как бы он назывался и о чем бы был этот кинофильм? В общем, идей интересных очень много. Вот Андрей пишет, я, значит, отец троих девочек. Кинофильм бы назывался «Моя работа – это побег из курятника». Вот, ну, как бы сильно, прям хорошо, давай. Фанфарки. Ну, тоже интересно. Интересно, Татьяна, значит, вспомнила эту детскую поговорку. Значит, у нее кинофильм назывался сегодня, то есть у нее рабочий день, в таком ключе, что если бы снимать кинофильм, то было бы название такое: «Тихо, шифером шурша», значит, название, да, без продолжения. Весь день что-то происходит, но никто не понимает, что именно, я в том числе. Нормально у вас на работе все. Так. «Я не виноват, оно само». Это кинофильм сегодняшнего дня. Классика, все пошло не так, но виноват почему-то остался я. Нормально. Ну, кто-то же должен же, понимаешь? Да, взять на себя ответственность. Так, тоже хорошо. «Миссия невыполнима. Лечь спать вовремя. Уже третья серия. Второй день заканчивается, а я никак не выспалась». Ну, тут вот как-то сложно у девочек. Значит, вот пишем следующий фильм. Ну, снимаем, пишем. «Сделаем вид, что так и было. Это название кинофильма, потому что у меня сегодня такой день. Универсальное оправдание любого провала. А сегодня провалов на работе было много. Работает без отказа». Вот так. Так. «Я бы снял бы фильм по сегодняшнему моему дню. Экшен на минималках. Я просто занимался делами, но ощущение, что снимал какой-то боевик. Причем денег на этот боевик не было, а пришлось решать, да». Так. «Где мои аплодисменты? Я вообще-то сегодня не сорвался ни на кого». Вот так называется фильм. Далее. Название кинофильма очень интересное, да, то есть рабочий день у Аллы был такой: «Главная героиня устала, но продолжает идти, потому что нужно платить кредит и ипотеку». Вот так. Хорошо. Вот мне нравится, Маша написала: «День, когда я делала вид, что понимаю. Работает, кстати, не только на работе, но СМЧ». Ну, то есть... СМЧ это с ее молодым человеком, понимаете, в чем дело? То есть она делает вид, что она понимает, да. А потом, когда наступит критическая ситуация, он смотрит: «Ты же понимала!» Вот она скажет, знаете что, когда, ну, вот уже такая ситуация, что девочка скажет? Ну, вы же знаете, ребят, ну, что она скажет? «Ой, все!» И началось. Ребят, готовы?

Сейчас, ребята, будет разнос, потому что это Метленко. Это нереальный трек, и сейчас многие отреагируют, даже девочки из экономических отделов ваших компаний. Без плана, но с характером. Такой у меня сегодня день, плана не было, зато уверенность есть, но пока не понимаю, как завершить рабочий день. Кофе номер 6. Сюжет развивается такой. Герой пьет кофе и ничего не делает. Руководитель его штрафует. А, это кто? Инна. Инна, это у тебя такой день сегодня? Ребят, приготовились. Сейчас будет разнос. Внимание. Ой-ой-ой.

Кстати, друзья, у нас сегодня есть еще и подарок, который хотелось бы сейчас разыграть. Прям, знаете как, вот разыграть красиво. А что за подарок, ребят? Сейчас расскажу вам. Внимание! Итак, сегодня у нас с вами, друзья, подарок. Это набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва Казинаки. И все это от Агроспутника. Значит, что нужно будет сделать, друзья? Пока будет звучать следующий трек в нашем эфире, вам нужно написать, почему именно вы должны сегодня выиграть набор от Агроспутника. Все очень просто. Пока играет трек, присылайте сообщения на наши мессенджеры. Ну а далее мы рандомайзером выберем победителя и подарим вам набор от Агроспутника. Ну, в общем, условие элементарное, а подарок классный. Итак, внимание, время пошло. Готовы? Погнали!

0: Кстати, есть сообщения такие, я третий раз вам пишу. Слушай, ты понимаешь, в чем дело? Это ни о чем не говорит. Рандомайзер такая вещь, понимаешь, непонятно, что он выберет. Есть люди, которые несколько лет пишут, вот, понимаешь, в чем дело. Так, ну ладно, почитаю ваши сообщения. Много было чего. Приветики, пистолетики. Светлана пишет, приветики. Ну, привет, Светлана, привет. Светлана такая яркая девочка. Ой-ой-ой-ой, какие хорошие, Светлана, у тебя фотографии. В такой, знаете, клетчатой рубашке такая. Ай, замужем? Нет, я просто... Так, приветики. Подарок сегодня должна забрать я. У меня сегодня ДР. Мы, во-первых, тебя хотим поздравить с ДР. Ну, у тебя вот день рождения, я думаю, много чего сказали, Света. Просто с днем рождения тебя, Светлана. Так. Привет, DFM. Хочу получить этот классный подарок. Обожаю вкусняшки. Витя пишет, я должен выиграть набор, потому что хочу семачек. Ну, дальше все понятно. Так, дальше. Анжелика. То есть она обозначает, что ребята, внимание, я не Анжела. Анжелика. У нее прям так вот. Анже и потом Лика с большой буквы. Ну, чтобы, знаете, было понятно. Значит, поздравьте, пожалуйста, Светлану с днем рождения, пишет она. Здоровья и счастья и позитива волшебного. Мы ее обожаем. Наш фильм бы назывался «Бестии в деле». А подарок должны мы забрать, потому что у Светика др. Вот так. Понял? Понял, лысый? Мы должны забрать.
1: Угу.
0: Конечно. Так, дальше. Ирина, значит, с нами на связи, пишет. Мы едем на гандбол. Желаем победы нашей команде. Конечно, мы нашим желаем победы, конечно же, всегда. Но сейчас пока вот по розыгрышу. Потому что кайфуем с сыном под DFM с мороженым. Фотку прям присылает. Привет, DFM. Хотел бы выиграть подарок. Порадовать семью и себя. Александр пишет. Я должен выиграть, потому что очень хочется сладкого штукатур. Штукатурка как-то невкусная. Так, Валерий пишет, для доченьки Валерии агроспутник любит очень сладости. Хочу порадовать маленький стакан 1 рубль, большой 3 рубля. Откуда у тебя такие цены? Я вот честно не помню. У нас другие цены, по-моему, на семечки были. Что-то как-то так у тебя, не помню, честно, но не вот такие цифры были. Так, мы, значит, пишут, непонятно кто, значит, пишут, мы должны выиграть эти семечки, потому что нам не плевать, Оксана К. То есть, Оксана, она дописала сообщение, да. Так, здравствуйте, я обязан выиграть, потому что я очень хочу и мне надо. Ну, вот таких очень много. Мне надо! А что у вас? Мне надо, мне! Мне надо! Да. Я должен выиграть, потому что настроение очень чувствую, повезет. Огонь, да, настроение. Хочу, потому что халява, потому что вторник. Вот правду пишет Александр. Саш, молодец, что, знаешь, без этих всяких там. Знаешь, сейчас я придумаю что-нибудь такое, вау. Потому что я достойно этого, написала Настя. Я должен выиграть, так как семки мои все. Вот тут в зеленом мессенджере тоже, значит, пишет, кто у нас. Ну, не вижу. Вот Алина пишет. Я хочу выиграть семечки, а вообще я хочу вам сказать, что у меня сегодня кинофильм «Я потерялась в измерении», понятно? Так, далее, синий мессенджер, что Иван пишет, хочу выиграть казинаки, потому что я казинаколюб. Вот, ты молодец, Ваня. Вань, давайте мы фанфарки включим тебе, да? Молодец, казинаколюб, молодец, Ваня. Вот, но там не только казинаки, это же набор от агроспутника. Там богучарские семечки, халва, казинаки, все и есть. У меня друг мой, Василий, он тоже насчет казинак часто вспоминает. Там была Анжелика, ребят, а сейчас Анжела. Потому что я очень сильно хочу выиграть хоть раз в жизни. Анжела написал. Я должен выиграть, потому что нужно занять себя чем-то вечером. Друзья, все, в общем, давайте сейчас все загрузили в рандомайзер, нажимаем. Нажимаем на зеленый треугольничек. Сейчас, секунду, все. Все загрузили. И зеленый мастер. Все, поехали, плей. Тыш. Вращаются ваши сообщения. Сейчас увидим, кто же сегодня будет победителем. Так. Тяк. Стоп! Так, есть абонент 8100. Оксана, что пишет? Привет, семки, это наше все. Именно я должна их выиграть. Оксана, ну вот так и получилось. Ура! Оксана, поздравляем. Так, Оксана, еще раз, номер 8100. Оксан, пришлите, пожалуйста, фамилию и имя на наш мессенджер, куда вы написали, а мы вам расскажем, как забрать подарок. Ну, нормально, что, все срослось, ребят, сейчас о погоде. И еще почитаю ваше сообщение. Готовы? Поехали.
2: Погода.
3: В Ростове-на-Дону облачно и 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла, ведь

Так, поехали дальше. Сообщение, ребята, если бы ваш сегодняшний день был кинофильмом, как бы он назывался и о чем бы это был кинофильм, это вот ваши креативы, ваши сообщения, которые присылали. Слишком много людей в этом фильме, и все хотят от меня чего-то. День, когда я был молодец, немного. Сделал одно дело, и уже повод для титров. О, как хорошо, молодец, прям. Интересно. Пауза не найдена. Все происходит без остановки, как будто бы нажал ускорение. Тоже вот интересное название. Дня, значит. Я просто шел мимо и влип. Классический сюжет. Так, название фильма «Финал с открытым концом». Завтра будет продолжение, а я уже переживаю. Ты знаешь, вот тоже такое, ну, взрослое название, да? «Финал с открытым концом». Так. Документалка про меня, пишет Настя. Ничего не происходит, но напряжение постоянно есть. Так, случайности не случайны. Наконец-то, вот она. Особенно, когда они всегда со мной. Случайности. Алёна. Алёна. Так, мой день как день сурка, баранка и пассажиры. Слушай, ну у нас уже было, ну хорошо вот назвать, знаешь как, день сурка, ладно, уже было, это используй, Данил, допустим, название фильма «Баранка и пассажиры». Сильно. Самый лучший день! Это Костя написал. Костик, ну здорово, и саундтреком дядя Гриша Лев, правильно. Далее. Значит, тут предлагают вот какую, значит, историю. Я думал, будет проще. Ошибался, но красиво. Кинокомедия остросюжетная. Тоже вот интересно. Сюжет без сценария. Импровизация на уровне выживания. Это все в нашем коллективе. Вот. Хорошо, что не называете, что это за коллектив. Далее. Продолжение, подожди, продолжение следует, к сожалению, но никто не спрашивал, зачем это продолжение нужно. Я работаю. Фильм, который бы я не пересматривал. Так называется сегодняшний мой день, но завтра еще выпустим ремейк. Тоже хорошо. Так, далее. Кино про взрослую жизнь. Не рекомендую, но смотрю каждый день и не могу понять, зачем. Значит, внимание, пишет Света, я люблю

0: смотреть турецкие сериалы. И вот как называется мой сегодняшний день. Сделала вид, что все под контролем и меня все устраивает, но все наоборот. А там так в этих турецких сериалах, да? Я просто вот, я вижу, что у нас даже вот девочка, она работает на ресепшене, на хостес, девчонка, да? Она постоянно по-тихому, втихую смотрит эти турецкие сериалы. Там что-то как-то сюжетик какой-то лютый или как? Дорогие друзья, дамы и господа, ну вот вторник мы с вами уже и сделали. 05.05, май месяц, любимый город, впереди великий праздник. А еще у нас еще 7 мая будет и День радио. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не передавайте друг друга, слушайте DFM. Это была программа Party Time. В Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Говорят, скромность – это мое второе имя. А первое, поговаривают, это великолепность. Третье – точно неповторимость. А четвертое, наверное, пора заткнуться и поставить классную музыку. Думаю, что сделаю четвертое. Борис Всемогущий на радио DFM. Всем добра, здоровья и, конечно, денег, да побольше. Это самое главное, хотя нет, любовь.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Недавно я купил книгу «Как полюбить себя за 30 дней». Урок первый. Посмотри в глаза своему отражению и восхищайся сам собой. И знаете, когда я на него посмотрел, мое отражение сразу отвернулось. Представляете, вот смотрю на него, оно такое... И отвернулась. Вот как, скажите, полюбить самого себя, если собственное отражение от тебя отворачивается. А вот радио DFM никогда вас не покинет, не отвернется. Берите свои ухи, поворачивайте в нашу сторону и наслаждайтесь прекрасной музыкой.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону облачное, 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
4: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Группа «З».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
3: Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
4: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
5: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
4: Неплохо было бы, как есть «Шурли-мурли», астраханская версия «Хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
4: Попадать.
5: Да!
6: Валять дурака.
4: Да! Кисна Мика.
6: Кисламина.
5: Браво!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, стране 3, помещение 8-28. Огранд 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат 6+».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет. Если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что

0: Сегодня начальник мне сказал, что я большой молодец. Иначе мне так безумно понравилось, я прям расцвел. Но потом он, как всегда, добавил, мол, Борис, ты можешь еще лучше. И тут сразу я завял, поплыл. Вот получается, так и живем, то роза, то гербарий. Друзья, это радио DFM, мы цветем независимо от погоды и отзывов. Ну, как-то так. Мы цветем независимо от погоды и отзывов. На этом у меня все. Бывает, что я ошибаюсь. Это не страшно, это все фигня. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь», Борис Всемогущий. А впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Пого. Всем желаю денег, любви и здоровья.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону облачно и 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Весна, мужик! Готовь шашлык!
12: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
13: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию.

0: «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
3: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальное выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: on DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, как приятно. Вот прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот в эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
2: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник, как раз Международный день счастья.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты, что идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
0: Погода! On DFM!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону облачно, 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-329-44741.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: on DFM. Лучшие моменты.
1: Я вообще считаю, что, в принципе, человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И, понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали! Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему и, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите, сейчас. Значит, если вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется поныть иногда.
1: Хатико, белый бим, черное ухо. Включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете потому, что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала? Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все!
0: Погода! On DFM!

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подали трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
15: О, Инстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: моменты.
1: Вы знаете, люди, которые всегда говорят правду, я их не люблю. Мне вот многие хвастаются этим непонятным, совершенно противным качеством. Я всегда говорю правду. Во-первых, человек уже врет. Да? Потому что если он всегда говорит правду, то как минимум у него нет чувства такта. Как минимум. То есть тогда он расписывается в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
2: Конечно,
1: и так далее.
2: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся, ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
1: лучше
2: будет.
1: Да, и вот получается, что какая-то... А как тогда? Мотивация тогда. Вот. Это же все, вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг, потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, у которого нифига не получается уже лет 10.
2: А он раз и вывезет.
1: А он раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту. Настоящему. И как ракета, он прямо в самое небо, в стратосферу.
2: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону облачно и 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.

Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио Ди.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco
0: on DFM.
2: Моменты.
3: Сколько интересных вещей мы не увидели, потому что не было телефонов, да? А может быть, оно и хорошо, может быть, это и слава богу, действительно. Представляете, сколько мемов мы могли бы подарить этому миру, если бы в то время, когда мы чудили, были фотокамеры вот у каждого. Не вот эти вот фотоаппараты, знаете, Polaroid. Лишний раз не сфотографируешь, потому что дорого стоила вот эта вот кассета, вот эти все истории.
4: Да и пленку не так вставил, и все потом проявляешь, когда у тебя полкадра с одной стороны, полкадра с другой.
3: Мы потеряли вот этот момент, знаете, вот интересный момент, когда это такое удивление, сюрприз, когда ты идешь, значит, проявляешь пленку, тебе дают фотографии, и ты начинаешь смотреть, что ты там нафотографировал, потому что ты же не видишь, у тебя, соответственно, нет же вот этого посмотреть, печатать. Нет. Mm-hmm. Ты просто обычно там, ну, пропечатать все кадры. Или некоторые брали пленку, потом смотрели, какие... Ну, обычно пропечатать все кадры. И вот ты смотришь, думаешь, боже мой, какую фигню. И вот из этих 36 кадров, дай бог, две нормальные фотки. Остальные просто или кривые, или косые, или там вообще что-то не щелкнулось, или что-то засвет какой-то. В общем, все равно это было прикольно, потому что среди вот этого, извините, овна можно было золото найти. Смотришь, боже, какая хорошая фотография. А распечатайте мне, пожалуйста, вот этот кадр 10 раз. И всем в подарок.
4: Ничего, с красными глазами оставьте.
3: Нормально. Ничего страшного. Ну что, друзья. А, кстати, кто-то брал глянцевый, а кто-то матовый. Ты какие?
4: Матовый. Нет, подожди.
3: Я глянцевый всегда.
4: Я всегда матовый брал.
3: Мне почему-то казалось, что глянцевые как бы должны быть дороже, а продают по той же стоимости.
4: Они там, когда их трогаешь, там все время отпечатки пальцев на глянцевых.
3: Ну,
4: на
3: зато глянцевый, красиво, дорого, богато смотрелось.
4: Да. Блестяще. Вот. Такая,
3: ну, такая история, да. Ой, господи. Сейчас, наверное, современные люди слушают нас, какую-то чушь вообще обсуждаем, не понимают, о чем. Но если вы понимаете, о чем мы, дайте 5.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco
0: on DFM.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Майские без продуктов. Продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
9: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
8: Запускает.
9: «Полутон». Кино с 30 апреля, 18+.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио DFM.
12: DFM.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Не могу пройти мимо вот этих стендов, где кормят бесплатной колбасой, сыром. Надо что-то попробовать. Какая жиза. А главное, хотите, я вас всех изображу? Вы же все ведете себя одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора, человек начинает пробовать, потом берет вторую и так пробует. И... Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. Я сейчас... А что за колбаса? Что за... Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
2: Обязательно, обязательно. Да. Можно еще, можно вот чуть-чуть еще попробую.
1: Да. И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
2: Мы вам перезвоним.
1: Это вообще классика жанра. Из этой же категории.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим вечером будет облачно и до 12 градусов тепла. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 23 градуса тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина.
11: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник?
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто пишут «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». 300 рублей же не особенно много. А так 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Пассивный,
1: только что.
2: Пассивный доход.
1: Да, ну, можно, конечно, взять, там, не знаю, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик пододеяльников.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня. Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего – насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: On DFM.
2: Моменты. И вообще, если так посчитать, то женщине, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там, брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это... В штанах поправил, и идет красавец такой, все, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких трат особых не надо. Даже если какая-то футболка там застиранная и так далее, нормально он будет еще брутально. Есть слово брутальный. И ведь это же формировалось общественное мнение не сразу. То есть я же помню, вернее, я эти времена не помню, это было в 18 веке. Но в 18 веке, например, мужчины, они, вы знаете, что парики эти носили, напомаживались там, где-то какие-то накрашенные, подкрашенные все, постоянно какие-то панталоны. Там, если посмотреть, туфли на каблуке, это же придумали для мужчин. И мужчины как-то действительно тратились на одежду дорогую, вот им надо, чтобы это было дорого, богато, какие-то там пуговицы специальные и так далее. Сейчас вот вы спросите мужика, какие у тебя пуговицы? Вот он скажет... Да плевать, никакие там пуговицы, боже мой, вообще наплевать. Все, пуговица, ширинка не раскрыта, и то хорошо, понимаешь? Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: On DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим вечером будет облачно и до 12 градусов тепла. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 23 градуса тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
2: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Группа «Звери».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Предприниматели, 21 мая в Дон-Экспо-центре бизнес-фест от Сбера.

0: 9 или на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим вечером будет облачно и до 12 градусов тепла. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 23 градуса тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: простите? Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: Да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает.
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка
0: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим вечером будет облачно и до 12 градусов тепла. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 23 градуса тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
6: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
1: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8-863-221-26-39 или на сайте rusdefismedia.pro.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
4: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.